0: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
3: Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: канал Радио 103. Регистрационный номер серии L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 9 сентября, в Красноярске малооблачно, днем +26, ночью +10. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много! В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-1794-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
11: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: В кинотеатре Star Max Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
15: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
14: Кинотеатр Star Max Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На 103 FM.

радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твое максимальное ускорение.

0: Ускоряйся. Правильно.
1: 8 утра и 16 минут. Красноярске. Посмотрим, как ситуация дорожная этим утром выглядит. 5 баллов. В нашем городе движение плотное. Так подсказывает нам Яндекс.Карты. Чуть внимательнее посмотреть, можно увидеть штан Шахтеров. Центр пробку 8 баллов. 7 баллов на Авиаторов к Октябрьскому мосту. Высотная скопила затор в центр 7 баллов. 7-бальный затор на Матросова из центра. 9 мая в сторону Покровки сейчас 6 баллов. 4 балла на мосту 3 семерки в направлении Краза. И коммунальный мост в центр 7 баллов.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 19 сентября. Грандиозное открытие Термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 1000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 19 сентября. Встречаемся вместе в Термоленд.
7: 0+. Самая большая телесемья.
8: Мы выполнили свой долг родителей.
9: Посидим сегодня в тишине.
7: Возвращается с новой миссией.
10: Вы остаетесь бабушкой и дед.
7: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
11: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
7: Знакомо?
9: Маш, со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
9: Ты что сказал, Маш?
7: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: В кинотеатре Starmax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
2: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
1: Кинотеатр Starmax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8 утра, 25 минут, трэш-пати на рекорде. Ребята, тема социально важная сегодня. Дело в том, что как нам однажды Сергей Шнуров спел, любит наш народ, ну, дальше, знаете, строчки продолжающие. Так вот, я к чему. Вот есть ну, реально крутые, талантливые музыканты, которые что-то пишут, что-то стараются, душ вкладывают, и вот сложно им, да, и вот ну, не находит отклик творчества. Но бывает, какой-нибудь блогер, назовем так, сделает что-то из ряда вон выходящее. Не будем оценивать с точки зрения качества исполнения и вообще написания произведения, но каким-то магическим образом это что-то идет в народ. Есть у нас такой товарищ один, Иван Золо, возможно, кому-то это имя знакомо. Так вот, магия этого парня абсолютно непонятна, но песни он продолжает зачем-то писать. Давайте послушаем очередную. Заранее извиняюсь.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра, 35 минут. Ребята, впереди у нас вкусная история, называется «На рекорд угощает». Давайте-ка сыграем в съедобное, несъедобное. Правила просты. Дозваниваешься на рекорд, смотрим в наше меню, разбираемся, что из нашего меню скушать можно, а что на самом деле нельзя. И все, и идем реально вкусно кушать в баварский ресторан «Максимилианс». 205-100-3 номер рекорда. Звони, жду тебя на линии.

0: Рекорд угощает.
1: Воу-воу, Рекорд угощает. Здесь на Первом танцевальном у нас Андрей на линии. Андрей, доброе утро тебе, здорово.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Как сам? Рассказывай.
2: Да прекрасно, погода отличная на этой неделе. Ой. Поэтому наслаждаемся.
1: Вот тут, слушай, с тобой
2: самого утра.
1: Бабье лето все-таки будет в этом сентябре, в самом начале, но тем не менее, там правда и до 27 на этой неделе аж потеплеет. Поэтому, ребята, если кто-то не дозагорал, будет возможность. Так, Андрей, ты вообще скажи мне, вот кулинарно много чего в своей жизни успел отведать, попробовать разных блюд, возможно, разных кухонь народов мира?
2: Ну, не прямо вот прям, чтобы много, но стараюсь. Особенно, да, наши, так скажем, исконно русские и не только.
1: Слушай, а вот из нашего, исконно русского, вот что такое, вот может быть, ну, понятно, что вот классика там, не знаю, там, борщ, например, что-то вот, щи, а вот что-то вот необычного из русского, что ты можешь такого назвать?
2: Да самое классическое, наверное, там, блинчики с икрой.
1: О, ну это на богатом, слушай, блинчики с икрой. Ничего, хорошо живешь, Андрюх. Так, Андрей, смотри, я тебе подготовил наше специальное меню, меню Рекорда. Но дело в том, что в этом меню только одна позиция съедобная, а три остальных позиции — это какие-то слова, в нашем случае русские, которые уже давным-давно не используются, но вот мы сейчас, тем не менее, по ним пройдемся. Итак, выбирай. Сегодня в нашем меню шушпан, ланиты, перси и бабагануш.
2: Угу.
1: Как ты думаешь, прям что из этого можно съесть?
2: Ну, сложно на самом деле. Честно, все четыре такие достаточно редкие слова.
1: Вот смотри, просто я тебе сейчас даже подкину. Смотри, одно из этих слов означает неряшливый. Ну, неряшливость, неряшливый человек. А одно из этих слов означает щеки. Ну, вот раньше так щеки называли. А одно из этих слов означает грудь. Женскую, в частности. А вот какое из этих слов? Это такая закуска, соус из печеных баклажанов, приправленный чесноком, кунжутом, зирой, перцем и другими пряностями. Вот что же из этого? Та самая закуска, соус из баклажанов.
2: Может быть, закуска — это второе?
1: Второе, думаешь, ланиты? Давай еще раз. Шушпан, ланиты, перси или бабагануш?
2: Ну, может быть, четвертое?
1: Бабагануш? Давай на нем и остановимся, потому что это правильный ответ. Да! Восточная закуска под названием бабагануш. Я думаю, многие слышали это слово. Где-то, наверняка, когда-то, но не понимали, что оно означает. Вот теперь, ребята, вы в курсе. Бабагануш — это вот такое вот блюдо восточное. Шушпан — это как раз-таки неряшливый. Ланиты — это щеки. Ну, а перси — это вот груди наши любимые. Андрей, ну что ж, приятного тебе аппетита. Отправляем тебя в баварский ресторан «Максимилианс» и классного дня тебе вдогонку желаем.
2: Спасибо, Рекорд просвещает.
1: Ах, спасибо тебе. Ладно, погнали дальше вместе. Nights от Avicii и Raz. Прямо сейчас на Первой танцевальной.
0: Рекорд.

0: третью космическую.
1: 8.50, поговорим о погоде за окном. Плюс 13 сейчас на термометре, и на улице облачно, но с прояснениями. Дальше, ребята, небо разъяснится и потеплеет до плюс 26. Так нам подсказывает Яндекс.Погода. Ветер дует сегодня западного направления 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: объединяться с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок вместе пройти и получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строит центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: 9 утра и 2 минуты. Мы продолжаем маленькую пятницу. Она же среда. Просыпаемся. С вами уже второй час месяца. Турбоут на рекорде. Меня Дима Маланин зовут. Здрасте. Всем отличного настроения. Всем прекрасного расположения духа. Сил вам побольше. Да и пусть все будет по кайфу. Посмотрим, ребят, в календарь. Все-таки, как бы уже 9 сентября. Ого-го, ничего себе. Казалось бы, вот был август, а уже мы осенью прям полноценно. Сегодня, кстати, хочется... Вот я лично от себя хочу вот всех девочек поздравить с Международным днем красоты. Девочки, если бы не вы, мир был бы некрасивый. Но это моя, так считаю, да? Девочки могут считать по-другому. Опять же, у всех разные идеалы. Всероссийский день лука сегодня, пожалуйста. Кстати, полезно, да? Добавляйте лук куда угодно, и здоровье будет ого-го. Ладно. День изобретения новых привычек сегодня. Но вот тут такая штука опасная. Тонкий лед, ребята, потому что привычки могут быть хорошими, а могут быть и плохими. Поэтому, ну, если уж изобретаете привычки, старайтесь какие-нибудь хорошие, например. Да? Для тех, кто любит голову поломать, Международный день судоку, пожалуйста. Для тех, кто любит ручками поработать, Всемирный день сельского хозяйства. Сегодня, кстати говоря, как раз там урожайчики подошли. Все замечательно. Сегодня еще и день прекрасного чудака. Если вы чудак и прекрасный, ну, с праздником получается. Че? Поехали вперед, ребята. В этом часе с вами сыграем рекорд офлайн. В кино собираемся пойти, в Киномакс. Так что про кино поговорим. Прежде поговорим о музыке. Впереди с нами Sound of Legends, All Thing Breaks, Kungs, Divac, Фарук Сабанчи, Зиверт, О'Нил, Кенвайс и Смола. Начинаем мы с совместной работы Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk открывает этот час. Погнали.
1: Турбоутро.

0: 9:18. За час дорожная обстановка в Красноярске немножко поменялась. Давайте посмотрим, как. 4 балла в нашем городе по сообщениям Яндекс.Карт. Есть местами затруднения. На Высотный в центр по-прежнему 7 баллов. Авиаторов в обе стороны по 6. На Шахтеров чуть попроще, чем было, в центр 6 баллов. Мичурино к Октябрьскому мосту 6 баллов. Брянская к Солонцам 5 баллов. И на мосту 3 семерки в сторону Краза сейчас 8 баллов.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
12: В кинотеатре «Стармакс Синема» смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
13: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
12: Кинотеатр «Стармакс Синема». Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 33 минуты, ребята, давайте-ка план построим. Вот прям в среду, прям на возможные ближайшие выходные, а может и не выходные. В общем, предлагаю вам пойти в кино, в Киномакс посмотреть. А вот что хотите, то и предлагаю посмотреть. Да и когда хотите, тогда и идите. Два билета козырных, классных, со свободной датой, с выбором фильма на ваше усмотрение у нас на кону. Впереди рекорд офлайн. Загадаю тебе один фильм, угадаешь, какой билет твой. А я прямо сейчас загадаю его. Смотрите. Коротенькое описание этой киноленты. Стильный парень в черном плаще рассказывает хакеру о вреде компьютеров и помогает ему завести девушку. Что это за кино? Dance Radio.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Оффлайн.
1: Так, 9 утра и 40 минут. У нас Александр на линии. Саш, доброе утро, все здорово. Саш, прием. Первый, я второй. Проверка связи. Саня. Сашка, Саня, Александр. Нет, Саня, куда-то пропал. Ох, ну что ж, Саш, 205-100 ровно и 3. Может, кстати, Сашу опередить, куда можно перехватить. Пальму первенства, 3-2-1. А возможно, что-то у нас технически случилось, что-то с телефоном. Ну да бог с ним. А, правила-то были простые, ребята. О, есть звоночек. Алло, как зовут? Эх, ну что-то, видимо, не работает. Ну ладно, что ж. Напомню, мы тут про кино говорим, и пару билетов в Киномакс со свободной датой и выбором фильма на ваше усмотрение на кону. Суть простая. Нужно фильм угадать. Вот, и все-таки есть звонок. Алло.
2: Алло.
1: О, наконец-то. Как зовут тебя?
2: Юра меня зовут.
1: Юра, вместо Сани будешь. Юра там что-то с Сашей, походу, с эфиром сделал. Такой, я буду здесь вместо тебя. Юр, ну рассказывай. Любишь ты фантастику всякую?
2: Да, конечно, люблю.
1: Вот смотри, я тебе сейчас краткое описание фильма называю, а ты мне угадаешь, что это за фильм. Стильный парень в черном плаще рассказывает хакеру о вреде компьютеров и помогает ему завести девушку. Что это за фильм-то такой?
2: Ну так, в черном плаще, но это хакер, он так он и называется.
1: Не-не-не-не, смотри, там стильный, давай я тебе еще одну подсказку дам. Стильный черный парень в черном плаще помогает хакеру.
2: А, я понял, матрица.
1: Ну, конечно, да, этот сильный черный парень, это Морфеус, Нео, да и Тринити в качестве его девушки. Я тебя поздравляю, Юра. Ну и что, осталось теперь выбрать компанию, с кем пойдешь в кино, выбрать фильм, на какой пойдешь. Ну и когда определиться, Киномакс тебя уже ждет. Приятного тебе просмотра, что бы ты ни выбрал. За эфиром, будь на линии, расскажу, как и куда пойти. А мы же едем дальше, пойдем в прослушивание классной музыкальные истории от Илька Эсенкана и Динора. Рокстар, ловите на рекорде.
0: Рекорд офлайн.

0: утро. Включай третью космическую.
1: Быстренько о погоде за окном. Плюс 15 сейчас на термометре, ребята, и продолжает теплеть. Да и тучки продолжают разбегаться. Как говорим классики, я тучу разведу руками. Плюс 25 будет сегодня. День обещает быть ясным. Ветер дует западный, слабый, 3 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-300.

снова здорово, ребята. Здесь с утра и 3 минуты. Мы продолжаем просыпаться вместе с рекордом. Третий час турбоутра у нас вовсю идет. Так что если вы еще спите, ну это ваша проблема, ребят. Надо было раньше просыпаться, не знаю, включаться, погромче делать. Мы тут уже пару часиков провели вместе бодренько. В этом часе сбавлять темп вообще не собираемся. Тем более про бешеный темп и стремление к победе будем разговаривать впереди. У нас будет специальный гость. И поговорим мы об интересном спортивном событии, которое объединит не то чтобы красноярцев, мне кажется, и жителей нашего края, а может быть и гостей извне. Это чуть попозже, парочку мгновений, и все подробности мы расскажем. Прежде ловите пару классных танцевальных историй. Anime, Джоджи, Beautiful, впереди Дэвид Гетта и Рае, чуть ранее Stay, но прямо сейчас Хьюгел и Ультра Нейт, Moving to the Sun, ловите на первой танцевальной.

0: 10 утра и 9 минут, ребята. Я вам обещал гостя, гость прибыл. У нас сегодня в эфире Евгений Баранников, известный человек Красноярский, старший преподаватель высшей школы гастрономии от Институт Life. Жень, доброе утро тебе, привет.
1: Доброе утро всем, доброе утро тебе, привет, привет. Я очень рад быть у тебя в студии.
0: Ой, Женя, мы вообще давненько, кстати, не виделись. Давненько
1: очень,
0: ты
1: очень
0: к нам
1: давно
0: забегал. И вот про забегал-то мы тут поговорим, потому что тебя в городе, ну, практически все знают как одного из крутейших красноярских шеф-поваров. Но ты, оказывается, человек-то разносторонний.
1: Я очень разносторонний, и, как говорится, в разные стороны я это бегаю.
0: Да, вот об этом и суть. Просто сейчас объясним нашим слушателям, в честь чего вообще Женя решил к нам в гости-то, видимо, прибежать. Ты же прибежал, ты же не приехал.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Естественно, да. Дело в том, что впереди состоится марафон «Красноярские мосты». Он, кстати, впервые пройдет в нашем городе. И не просто так же о нем пройдет, так понимаю. К чему-то приурочен, с чем-то связан. Давай нам, пожалуйста, подробности.
1: Слушай, но это на самом-то деле впервые в Красноярске марафон. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наш город растет.
0: Побежал.
1: Растет именно спортивным, спортивно растет. Вот, и это не просто марафон, будет несколько дистанций. А к чему этот марафон? Это, конечно же, к 400-летию нашего города, к юбилею нашего города.
0: Совсем скоро, кстати, он уже будет, ничего себе, 400 лет, как бы немало. Вот-вот. Так, ну, хорошо, и там же есть и пасхалочки зашиты, потому что такое марафон? Да, марафон – это забег на очень длинную дистанцию, это нужно быть невероятно подготовленным. Ну, то есть, такой, как я, например, мне кажется, ну, я на финише, ой, на старте сдохну сразу, да. Но я так понимаю, что для разных людей есть малая дистанция, есть большая,
1: конечно,
0: дистанция.
1: Конечно, конечно. А то ты сейчас напугаешь вот этой дистанции 42,2, да?
0: Это, кстати, вот тот самый рубеж, к которому нужно стремиться. Ты, кстати, побежишь 42 километра?
1: Нет, 42 в этот раз я не побегу, но я в любом случае я буду причастен к этому мероприятию, к масштабному мероприятию, и я побегу дистанцию 10. Помимо 10 километров, помимо того, что будет проводиться марафон, есть еще ряд, скажем, дистанций. Давай на убавление.
0: Давай.
1: Потом будет 10 км, я уже сказал, 5 км, 3 км. И самая классная, интересная дистанция, на которой больше всех заявок и на которой больше всех регистраций. 1628 метров.
0: И это не просто цифра. Это не просто дистанция.
1: Я думаю, уже многие догадываются, почему.
0: А почему? А потому что если вот мы так возьмем 400, отнимем от плюс-минус настоящего времени,
1: получим ту самую цифру 1628.
0: Год основания
1: нашего любимого города. Обожаю свой город. Я такой патриот до слез.
0: Сейчас вот тут так должно быть.
1: Да-да-да-да-да.
0: 400 лет Красноярск. Слушай, ну это правда круто. А как много участников вообще собирается? Ты говоришь, что вот основная толпа людей пошла на эту дистанцию. Как вообще много бегунов мы ожидаем?
1: Ну, я тебе скажу, тысячи.
0: Тысячи?
1: Прям? Я не буду сейчас, как говорится, называть конкретные цифры, потому что они плавают в моменте. Но я хочу сказать, что осталась буквально одна дистанция, и это дистанция 5 километров. И то там уже совсем немного. Совсем немного, поэтому спортивные и неспортивные люди, все те, кто всегда говорит, что начну с понедельника, ваш понедельник настал. Звоните, регистрируйтесь и срочно в спорт. Шорты, кроссовки, майка и погнали.
0: И побежали. Слушай, да. Хорошо. А вот, ну, а кто эти участники? Какая категория людей, которые прибегают? Ну смотри, вот ты, так понимаю, как давно ты занимаешься бегом вообще?
1: Ну лет 10,
0: наверное. Лет 10 уже, ничего себе. Ты начинал наверняка с малого. А самая длинная дистанция, которую ты пробегал, это сколько?
1: 72,2.
0: И как ты вообще?
1: Я выбежал с нашего Красноярского ГЭС, где тот, который около Дивногорска, и прибежал на часовню пятницу.
0: Пороскевая пятница.
1: Да, да, да.
0: Обалдеть, слушай, ну вот это да.
1: И мне сказали, эпический финиш. Я буквально за 2 минуты до лимита добежал.
0: Слушай, ну жив вообще остался? Я себе представить сложно могу. Я знаю, что иногда бывает, еду куда-нибудь со стороны там Хакасика, и видишь, в тайге бежит он один. Герой, думаешь, как ты вообще здесь оказался?
1: Может быть, он от медведя бежит?
0: Ну, это, кстати, актуально в нынешнее время. Давай все-таки обсудим, кто те люди, кто придут. Возрастные ограничения, может быть?
1: Абсолютно разные. Самое важное, прийти с справкой от спортивного врача. что ты допущен. Так просто точно не придешь, не купишь, не зарегистрируешься.
0: Ты даже на короткую дистанцию нужна справочка.
1: Ну, конечно, конечно, потому что это твое здоровье. Спорт должен быть для здоровья, а не во вред здоровья. Поэтому абсолютно разные люди. Даже люди приходят с семьями. Вот 1628 метров. Ну, что это такое? Там можно пройти пешком, но зато ты уже причастен к юбилейному марафону города Красноярска, своего любимого родного города.
0: Тут у меня, знаешь, такая подсказка из детства. Мама, папа, я помню, спортивная семья. Можно вот прям пробежать все вместе.
1: Я даже беру с собой супругу. Она никогда не бегала такие мероприятия. Вот 5 километров она побежит.
0: То есть ты заставил ее пойти к спортивному врачу, все проверится. Да. И потом, слушай, а вот так, ну, наши люди слушают, блин, хочу побежать. А что вот спортивный врач, куда? То есть ты просто в поликлинику приходишь, говоришь, я побежать собрался? Или как
1: нет,
0: это происходит?
1: Нет, как, допустим, при каких-то спортивных комплексах, учреждениях есть спортивные врачи. Где ты приходишь, тебя проверяют давление, сердцебиение и все-все-все, абсолютно все. И, конечно же, тебе рекомендуют, там, допустим, вот такую дистанцию рекомендуют, а вот такую нет. И заключение пишут. Все как настоящий у врача.
0: Ребята, возможно, у кого сейчас появилась мысль, вот мы сейчас пока на пару песен прислушаемся, вы пока загуглите, куда ехать спортивному врачу, а мы сейчас вернемся и расскажем про самое интересное. Где побежим? Куда побежим? Да. Пару треков на рекорде.
2: Рекорд. Гость.

0: гость. Так, ребятки, 10-19 часах. У нас Жень Баранников в гостях. Еще раз доброе утро, Жень, тебе.
1: Доброе утро.
0: Про важнейшие события разговариваем. Приуроченные к 400-летию Красноярска. Крутое событие. Первый в истории нашего города Красноярск. Марафон Красноярские мосты. Жень, вот все-таки, ну, это же не просто забег. И какую-то культурную ценность заложили организаторы в события, потому что 6 мостов. Во-первых, да. Я так подозреваю, что не все красноярцы знают, что 6 мостов у нас в городе есть. Казалось бы, а откуда еще 2? Ну, 4, понятно.
1: Ну да, да, все же слышат только 4.
0: Где возьмем еще 2? Ну, давай пройдемся по ним. Во-первых, главное испытание — это марафон тот самый, 42,2 километра для самых железных
1: красноярцев. От моста до моста.
0: Да, главное пробежать. В общем, 6 часов дается на то, чтобы пробежать.
1: Это лимит на самую большую дистанцию.
0: Ну, слушай, вот по твоему опыту, 6 часов на 42 километра.
1: Насколько... Можно пешком.
0: Можно пешком, то есть можно прям не торопясь. Посмотрите.
1: Ну, даже вот, знаешь, быстрая ходьба.
0: Даже так.
1: Вот спокойно.
0: Скандинавская, так называемая.
1: Любой скандинав дойдет.
0: Смотри, забег символично объединяет 6 мостов. Давай посчитаем.
1: Первый.
0: Октябрьский.
1: Не, ну давай со старта.
0: Со старта.
1: Стартовый мост. Какой?
0: А какой?
1: Пешеходный какой у нас?
0: Виноградский. Тот же самый Вантовый, который получается.
1: Да, да, да.
0: Вантовый, хорошо. Бежим дальше. Арфа. Это вот, который соединяет...
1: А вот даже, подожди, вот даже многие не знают, где это арфа и откуда, и вообще, что арфа такое.
0: Даже ты мне сегодня рассказал, да. Я потому что не понимал, что это за мост.
1: Вообще, когда чуть дальше отходишь от этого моста, особенно вечером, и включается вот эта подсветка, он в форме арфы. И это очень очевидно, прям наблюдаешь вот этот музыкальный инструмент.
0: Интересно, поняли ли сейчас красноярцы, о каком мосту мы говорим?
1: Он соединяет два уникальных здания. Это...
0: Большой
1: концертный зал и...
0: Китс.
1: Музей.
0: И Китс, да. Вот он тот самый. Который, кстати, много лет его не было. Его же разбирали, его же вот собрали заново. И он опять с нами.
1: Мне всегда эти здания очень сильно нравятся. Они такие симпатичные, они такие вот прям вот красивые.
0: Облик Красноярска, знаешь, вот все-таки создает одно из знаковых мест. Побежали дальше. Дальше, получается, бежим на коммунальный мост.
1: Да.
0: Железнодорожный или Николаевский.
1: Кстати, он тоже легендарный, очень легендарный.
0: Один из старейших, между прочим.
1: И наверняка сейчас, вот ты сказал слово старейший, и наверняка все начинают склеивать вот эти два слова. Николаевский и старейший.
0: Но нет, я сейчас про железнодорожный. А знал ли ты, что наш железный мост строили по технологии, по которой строили Эйфелеву башню? Вот, между прочим, такой вот интересный факт.
1: Гордость.
0: Это как минимум. А дальше что он за, собственно, ну и Николаевский, то есть тот же самый. Возможно, там кто-то захочет, может быть, на Копыловке побежит, если вдруг будет мало. Слушай, но и мы же пробежим, получается, через огромное количество каких-то культурных мест, которые создают, в принципе, облик Красноярска.
1: Я хочу сразу предупредить, что вот понятие и название «Красноярские мосты» — это не прям мы бежим по мостам, по всем. Нет. Но мы причастны к каждому, мы будем пробегать рядом с этими мостами, тем самым как бы вот и название отсюда. Просто если бы мы, наверное, бежали по мостам, мы бы заблокировали все движение, а это кому надо, это неинтересно.
0: Может, по пешеходной дорожечке, как мама уточка.
1: Да-да-да.
0: Впереди.
1: Ну, я уверен, что мы дорастем, мы это красноярцы, я имею в виду, что этот такой, как сказать, знаковый вот этот марафон, он наберет обороты. Просто я уверен, что сюда, в город наш, будут съезжаться еще и гости.
0: Вот, об этом и речь. То есть наверняка же не только красноярцы побегут, наверняка, конечно, люди приедут из других, возможно, даже из других регионов, например, для которых, может, кто-то впервые будет в Красноярске. Наверняка будут и такие участники.
1: Ну подожди, ну мы же как-то в Узбекистан, там другие города, другие страны, мы же бегаем марафоны. Допустим, мы вот Самарканд недавно посещали. Там очень много красноярцев оказалось.
0: Вот вопрос к тебе. Вот посещая другое место в плане забега, ты уезжаешь впечатлениями о чем? Как ты бежал, как это было сложно, или все-таки впечатление, которое то, что ты видел, то, что ты поглощал глазами?
1: В первую очередь хочу сказать, что впечатление любого участника, бегуна, зависит от организации. Насколько правильно смонтирована организация, это очень важно, потому что организация — это и есть часть гостеприимства. Это часть значимости. То есть, когда ты бежишь марафон московский, такой, да, вау, вот это здесь без зазубринки, без заноски, идеально все вообще. А бывают другие марафоны, бежишь, а вот здесь есть вопросики. Поэтому я желаю нашему красноярскому марафону «Красноярские мосты», чтобы было настолько все феерично и настолько все грамотно продумано, чтобы вот это вот прям сарафанное радио прошумело так, прозвучало так, что на следующий год или на следующие забеги народу сюда столпилось. Тем самым мы привлечем туризм, внутренний туризм нашей, ну, в нашей стране и не только.
0: Но
1: это же круто.
0: На этом моменте мы пожелаем прям от всей души, пожелаем удачи нашим ребятам, кто взялся за этот ответственность, за этот труд. Пусть у вас все получится. Давай пробежимся вот по маршруту просто. Что мы сможем увидеть? Возможно, гости города. Побежим, получается, мы мимо здания филармонии, мимо площади мира, мимо парохода музея Святитель Николай, который вот у нас там же стоит. Речной вокзал, красивейшее
1: красота.
0: Здание увидим. Краеведческий музей, Енисейское речное пароходство, театр оперы и балета. Ну, в общем, знаменитый Биг Бен наш Красноярск.
1: Ну, на самом-то деле, все интересные, красивые места, музеи, сами здания, архитектура, это очень уникальные со своей богатой и очень такой большой историей здания и места.
0: Что будет ждать тех, кто все-таки добежит?
1: О, добегут все. Не добегут, тогда идут.
0: Не дойдут, так донесем.
1: Я, если честно, пойду пешком, потому что у меня есть небольшая такая легенькая травма. Главное, чтобы мой врач не знал. Я пойду пешком, потому что...
0: А мы врачу уже не скажем, что ты побежишь.
1: Да,
0: это же секрет.
1: Он же не слушает радио.
0: Он не знает. Мы сохраним тайну.
1: Надеюсь, он мне в забеге не попадется.
0: Что ждет тех, кто добежит?
1: Ну, конечно же, уникальная сумка, сумка с подарками и медаль. Вот эта медаль, ради которой я и бегу. Ради вот этой памятной, вот этой вот первой, самой-самой первой медали.
0: Нашей.
1: Это как блинчик. Вот первый блинчик со сковородки сорвать.
0: Главное, чтобы не комом.
1: Да, по-любому не комом.
0: Это первый блинчик. Давай еще раз напомним жителям и гостям нашего города, когда, где, куда идти, чтобы зарегистрироваться.
1: Так.
0: 12 сентября, насколько я понимаю, это предстоящая суббота.
1: Да. Открытие марафона уже 12 этого месяца в 8:00.
0: 8 утра.
1: 8 утра. Вот. Регистрация на сайте Красмарафон.
0: Заходите, ребята, гуглите, все доступно.
1: Я хочу единственное напомнить. Торопитесь, бросайте все сейчас. Если вы едете в машине, паркуйтесь в положенном месте, заходите в гаджет красмарафон.ру и быстрее, пожалуйста.
0: Успевайте.
1: Да. И, кстати, время есть еще и справку спортивную, медицинскую сделать.
0: Но тут точно пару дней осталось. Спасибо тебе, Жень, что пришел в гости. Спасибо. Евгений Баранников у нас сегодня в гостях. Вкусный был эфир, если такой же вкусный будет марафон. Всем участникам удачи, ну и увидимся на старте.
1: Всем спасибо, всем спорт, всем любовь. До встречи.
2: Рекорд. Гость. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 19 сентября. Грандиозное открытие Термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 1000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 19 сентября. Встречаемся вместе в Термоленд.
6: 0+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Красоты центра города и чистый воздух.

0: 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новости на рекорде.
1: Ну, давайте с такой новости. Начнем. В России хотят уравнять зарплаты медиков по всей стране. Минтруд разрабатывает новую систему оплаты, где оклад будет составлять не менее 50% зарплаты, а остальное – стимулирующие выплаты. Сейчас в регионах подходы сильно различаются, а в некоторых больницах зарплаты вообще формируют сами учреждения. Это приводит к тому, что врачи получают совсем разные деньги за одинаковую работу. Новые правила могут запустить уже в начале 2027 года. Едем дальше про необычные увлечения. Грибники. Скрытые лудоманы. Каждый гриб дает дозу дофамина. Так объясняют психологи. Найденный гриб вызывает чувство награды, и мозг просит добавки. Включаются древние инстинкты. Человек воспринимает находку как добычу, чувствует, что сделал что-то важное для выживания. Работает по принципу еще одну поляну и домой. Но если по грибы ходили, то знаете, это чувство, когда ну вот сейчас еще парочку грибочков и точно домой. Кстати, в поддержку этой новости и еще одна новость про грибы. В России ожидают грибной бум. Обещают море опят, маслят и белых грибов. На неделе центральной России прогнозируют идеальные условия для грибов. Сначала похолодает, потом резко потеплеет. Ну, собственно, что происходит. И воздух прогреется до 20 градусов 26 со знаком плюс. Влажность и перепады температур должны спровоцировать массовый рост грибов, говорят синоптики. Но вот тут хочется как бы, ну, включить голос разума и предупредить. Я бы на вашем месте сейчас в лес не ходил. Ну, как будто бы там немножко небезопасно. Все слышали про гуляющих голодных медведей. Поэтому, ну, давайте бы как-то без грибов в этом году, ребята. Все-таки вы нам живые важнее. Едем дальше. Такая новость про очень предприимчивого спортсмена из Бразилии. Бегун продал спонсорство 11 компаниям и надел сразу все футболки на финише. Вальдемар, так его зовут, он так верил в себя, что заключил контракты с 11 брендами. Когда он попал в призовую тройку, пришлось отрабатывать. Он надел все футболки одновременно и сфотографировался с наградой во всех футболках. Вот такой вот молодец, заработал. Так, едем дальше. Почтальонов в Петербурге вооружат антидроновыми ружьями. Теперь сотрудники почты смогут сами сбивать беспилотники, не дожидаясь спецслужб. Соответствующее постановление уже выпустило правительство РФ. Эх, Печкин бы обрадовался. Ладно, едем дальше. Многие геймеры и любители вообще порубать какую-нибудь игрушку ждут с нетерпением выхода GTA 6. Ну, а вот GTA 6 обойдется в бизнесу в 1 миллиард долларов из-за прогулов. И это только в США. В день релиза молодые сотрудники массово возьмут отгулы или отпуск, чтобы погрузиться в Vice City. Экономисты посчитали, что 12 ноября производительность в США упадет примерно на 2%. Это около миллиарда долларов. Больше всего пострадает IT-сфера, где работают мужчины от 18 до 30 лет. Ладно, едем дальше. История про нерадивого москвича. Москвич поджег чужую машину, потому что ударился в нее больной ногой. В общем, шел, сам машину не заметил, сам споткнулся и решил сжечь. Собственно, мужчина не справился с эмоциями, отомстил автомобилю. Ну, а за это его задержали и завели уголовное дело. Пам-пам. Вот такая новость. Ну и еще одна новость. Готовьтесь к странностям. В Африке более 80 человек погибли из-за слухов о краже пениса. В нескольких странах распространились поверья, что некоторые люди могут лишить другого человека мужского достоинства лишь одним прикосновением. Ну, в общем, магия. Целая вспыхнула паника, незнакомцев начали подозревать и избивать толпой. Некоторые нападения закончились смертью. Считается, что украденные органы продают для ритуалов. Ну, в общем, в Африку пока не едем.
0: Новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6.
5: Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: утро. Включай третью космическую.
1: Здесь 50 на часах. Давайте посмотрим, что там с погодой у нас за окном. Плюс 18. Я как обещал вам, что теплеет. Пожалуйста, обещание выполняю. И уже ясно, тучи развели руками. Дальше потеплеет еще до плюс 25. По сообщениям Яндекс.Погоды, ветер дует сегодня в западном направлении. Слабые 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Опачки, ребят, вот так вот сидишь, смотришь на часы, а уже 10:57, уже и утро пора завершать, так что маленькая пятница, она стыда продолжается, старт дан. Дальше, ребята, плывем по течению, чтобы все у вас получилось, вы классные, мощные, сочные, все получится. Такие утренние аффирмации от меня, Дима Малань меня зовут, с наилучшими пожеланиями. До встречи на рекорде, мы же мчим из Красноярска прямиком в столицу Северную, в погоне за утром, навстречу квейкаперам.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920 выдано.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья! Серединка рабочей недели. Красивая какая цифра? 09.09.2026 год. У кого сегодня свадьба, поздравляю.
2: Ох, так, вот также у нас два гороскопа впереди за эти 4 часа, поэтому слушайте их внимательно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы всегда придумываем, чтобы вам было полегче и размять свои голосовые связки, послушать себя в прямом эфире. Всегда приятно. Вот о факты. Расскажем, конечно, ребят сыграют в популярити, а вы им поможете. Мы и сыграем с вами, с кем-то из вас, точнее, тоже это будет. А пока переходим к рубрике «Есть повод». У нас на 9 сентября 2026 года.
3: Международный день красоты. Поэтому давайте сегодня все немножечко будем красивее, чем вчера.
2: Да, поэтому сегодня как минимум стоит умыться, парни, помыться, причесаться.
3: Зубы чистим?
2: Нет, конечно, зачем? Всероссийский день лук сегодня.
3: Ой, лука. Хорошо, что Стасик не слышит.
2: Лука, это же... А, реально лука, причем зеленого, вот этого. Я думал, это в день красоты, типа твой лук, как ты выглядишь.
3: Серьезно?
2: Это вся история, ну
3: а
2: да.
3: Ты вот когда ты слышишь слово лук, ты какой представляешь, головку или зеленый?
2: Лук.
3: Я
2: лук.
3: Обычно головку.
2: Наверное, скорее зеленый больше
3: да?
2: всего. Ну да, как-то он больше ассоциируется.
3: А Стас какой не любит? И тот, и тот?
2: Любой. День изобретения новых привычек сегодня. Поэтому новые привычки, 66 дней. Она должна устаканиться. Вчера обсуждали, кто был с нами.
3: А представляешь, какая ты привычка? Я привычка хамить.
2: А
3: ты какая привычка?
2: Привычка привыкать. Всемирный день сельского хозяйства. Сегодня замечательный праздник. Все, кто занимаются и зарабатывают сельским хозяйством, друзья, вы большие молодцы. Благодаря вам у нас есть день лука, например.
3: Да. Копну сено бы сейчас где-нибудь найти рядом с городом, фотосессию в осенне устроить, а?
2: Да, главное, без кальяна, судя по последним историям.
3: Да-да-да.
2: А, международный день судоку. Судоку.
3: День прекрасного чудака.
2: Как завуалировали слово дебил, да? День прекрасного чудака. День утилизации батареек сегодня, поэтому если у вас много скопилось их, вы знаете, что с этим делать? Нести вниз, там есть коробочка.
3: Уже, представляешь, праздник. Всемирный день электромобилей. 6 лет отмечается.
2: 6 лет электромобили уже в нашей жизни плотно. Ну, гораздо больше, на самом деле, отмечают просто сейчас. День дизайнера графика сегодня тоже.
3: Международный день коробочного вина.
2: Вот.
3: Все студенты с ним знакомы.
2: Вот она, душа монаха, просыпайся давай, береги себя.
3: В общем, либо что у тебя самая красивая часть тела на тебе, либо какая ты привычка.
2: И либо коробочное вино, не забывай.
3: Коробочное. Мы против алкоголя, никакого коробочного вина. Какая ты коробка.
2: Первый раз жаль, что мы против этого. Такая тема пропадает. Так, ну давай, выбирай.
3: Кто ты на селе?
2: Что ты на селе?
3: Короче, смотри, кто ты на селе? Либо самая красивая Отлично. Частичка тебя, либо какая ты привычка.
2: Кто-то из села деревни. Давай вот так все. Вот. Этим утром. Давайте, друзья, голосовыми запишите в чат мобильного приложения рекорда. Ждем, скоро будем слушать. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Живые каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 9 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом окончательно не впасть в детство.
3: Тельцы, сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно. Наибольшее удовольствие вы получите от общения с веселыми людьми.
1: Близнецы, вы же сегодня будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить.
2: Раки, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.
3: Львы, сконцентрируйтесь на чем-нибудь одном и гоните остальные мысли прочь.
1: А девы, несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время.
2: Весы, чем бы вы сегодня ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
3: Скорпионы, если вы когда-нибудь будете писать мемуары, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
1: Стрельцы, сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет вас помещаться.
2: Козероги, вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения.
3: Водолея, лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой активности развлечения.
1: Рыбы, вам же сегодня стоит заняться вопросами собственного здоровья. Всем хорошего дня, друзья!
4: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
10: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые сообщения все еще ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Совсем скоро их включаем. Сегодня кто вы из деревни? Ла. Что вы, может быть, предмет какой-то? Может, что-то живое? Да, пожалуйста, что хотите.
1: Может быть, ведро.
0: Может быть. А мы пока про Японию поговорим. Там проведут турнир по сну. Главный приз 1 миллион рублей. Но это не обычный турнир, как мы привыкли. Каждый год проводится же. Участникам дадут 90 минут вообще, чтобы уснуть быстрее соперника. И тот, кто быстрее уснет, тот и выиграл. Дополнительные награды получат те, кто быстрее погрузится в глубокий сон. То есть это будут как-то контролировать или уснет в самой необычной позе. Вот еще какие условия. При этом спокойно заснуть не дадут. Конкурсантам будут специально мешать. И будет на это 90 минут у каждого.
1: Так, подожди, но это же можно спровоцировать, не знаю, 3 дня не спать, например, до конкурса, и потом вообще вот по барабану кто там будет мешать. Ну, ты вырубишься и все.
0: Каждый готовится как хочет, ограничений нет, пожалуйста, все не поспят 3 дня. Все же все равно в равных условиях придут, в основном.
1: Ну и позу, по сути, тоже сложно же во сне контролировать. Ты уж как заснешь, так заснешь. Ну,
0: это уже лотерея этого чемпионата.
1: Можно сделать что-нибудь такое неудобненькое.
2: На белую
1: теле
2: сходить, перед этим работать всю неделю, вымотаться, а потом просто прийти и сказать, у вас 90... Прям на ходу, стоя.
0: Возможно, кто работает, да, там посменно как-то, и взять 2 смены подряд можно. Можно как-то еще и подзаработать 1 миллион рублей, например.
2: А там же кто-то допинги будет использовать, наверное. Какой-нибудь успокоительный чай, гипертаблеточка.
0: Пришел под ромашкой, да?
2: Да. Мелатонинчика, горсточку хапнул.
0: Но я думаю, что их проверят.
1: Надо проверять.
0: Перед участниками. Они должны же что-то сдать.
2: Поспать они... прикольно еще за деньги.
1: Сдать миллион рублей в общий банк.
0: Да, поспать за деньги, да, сейчас подумал.
2: Нормально.
0: Идею в тебе поселили.
2: Если бы платили за это, о-о-о.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Трамп заявил о заинтересованности в прорыве по украинскому урегулированию во время своего президентства, а Путин подчеркнул, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Правительство включило средства противодействия беспилотникам в перечень оружия и спецсредств, которые могут использовать работники почты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Гибель альпинистов при исходе лавины в Кабардино-Балкарии может стать самой массовой трагедией в горах России за четверть века. По данным СМИ, лавина с горы накрыла группу из 33 человек. Как минимум 12 погибли, 6 пострадали, судьба еще 5 остается неизвестной. 10 альпинистам удалось спастись. Крупнейшей трагедией в горах с 2002 года остается сход ледника Околка в Кармадонском ущелье. Тогда погибли не менее 125 человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж – сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Голосовые каперы.
1: Ваши голосовые слушаем, которые вы нам присылали сегодня. И тема-то какая горячая. Да, кто вы из деревни, кто вы из села. Вот так вот с пельмешки начнем.
2: Доброе утро, вайкаперы. На деревне я вот этот тот самый Василич, который пашет. И в полгода раз на две недели уходит в плавание просто. Вот. У нас плавать негде в городе, поэтому я и хожу в отпуск, но, в принципе, аналогия примерно такая.
1: У каждого есть такой Василич, действительно, провалился вот в эту синюю яму, и все ищут его, а в деревне дела стоят просто без Василича.
3: А он
4: Василич
3: этот,
4: Борисович.
3: А он дайвер, он спускается, людей достает оттуда, иногда составляет компанию, красавчик.
1: А он всем просто не отказывает. Елена.
5: Всем доброе утро. Я сегодня лошадь, потому что у нас в 8 часов отключают газ. И я как лошадь быстрее начинаю готовить. В 7 часов, вот до 8. У меня буквально час времени. Я собираюсь приготовить щи.
1: Ну вот, видите, лошади у нас уже появляются в деревне. Сейчас мы заселимся, нормально. Игорь.
6: Доброе утро, вайкаперы. Я сегодня в поселке... Ощущаю себя шлангом для полива огорода, потому что проснулся на даче в поселке, забыл поставить будильник, проспал на работу, давай быстро-быстро собираться, а еще ехать на работу 1.5 часа.
1: Но это поселок городского типа уже, потому что все мы знаем, что в обычном поселке ведрами носят на огород воду, заливают в лейку и потом поливают.
3: Ну, может, там колоночки есть. Не, ну был бы шлангом, проснулся между грядок.
1: Игорь, это поселок городского типа. Его поселок. Александр.
7: Всем добрейшее утро, здравствуйте. А я на селе тот персонаж, который проснулся раньше всех, позавтракал, оделся, обулся и достаю теперь всех, что мы будем делать целый день. Через 2 часа я устану, скажу, что кашу с вами не сваришь и буду отдыхать, а вы впахивайте.
1: Любой дед, получается.
3: Но дед еще в течение дня должен появиться.
1: Обязательно появится.
3: С байками.
1: Когда им нужно будет поесть, он проголодается и придет. Следующее голосовое.
8: Привет, кто я, что я на селе? Ну, наверное, те самые удобные, утепленные резиновые сапожки на протекторе, которые всегда надо нести с собой в сумке, потому что асфальт можно закончиться, а дорожка до остановки раскисла. Счастливо!
1: Как тонко.
3: Раскисло. Описание села. Асфальт может закончиться не вовремя.
1: Да, раскисла дорожка, понимаешь как? Юля.
9: Доброе утро, вайкаперы, Санкт-Петербург, Кронштадт, всем доброе утро. Я сегодня пастух, который сейчас выгонит свое стадо детей по школам, и они там будут пастись полдня, я буду сидеть на заваленке и жевать травку. Всем привет, кто меня не узнал.
3: Нормально, то есть всем привет.
1: Концовка классная, да?
3: Да.
1: Ребята, вам доброе утро, всем тем, кто нас не узнал.
0: Вайкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 9 сентября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
0: Рекорд. Реклама.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Геймпарад и я, Влад Чертыков. Расскажу вам несколько новостей про видеоигры. Компания Nintendo выпустила следующую ревизию своей консоли Switch 2. Согласно новым правилам Евросоюза, в консоли можно будет менять аккумулятор в домашних условиях. Разбор консоли очень простой и потребует от вас только отвертки и прямых рук. Игроки уже придумали, как поменять стандартный аккумулятор на более емкий и получить лишний час работы. Так что, если вы хотели купить Switch 2 новой ревизии, то сейчас самое время. По данным журналистов, новый StarCraft может оказаться сюжетным шутером от третьего лица. Кроме одиночной кампании, в игре предусматривают кооперативное прохождение, мультиплеер и режим с отражением волн врагов, прям как в Gears of War или Helldivers. Если все это подтвердится, то официальные подробности можно будет узнать на грядущем BlizzCon 12-13 сентября. Игра от бывших разработчиков Ведьмака The Blood of Dawnwalker продолжает покорять Steam. Студия Rebel Wolves еще не выпускала крупных обновлений, но игроки уже вовсю распробовали новинку, хоть и продолжают сталкиваться с некоторыми техническими проблемами. Игра стартовала в Steam со смешанных оценок, а сейчас имеет уже 83% положительных отзывов. Новая фэнтезийная RPG вышла на прошлой неделе и уже продалась тиражом более чем в 1 миллион копий. Будущее Total War Warhammer 40 000 получит многолетнюю поддержку от Sega. Японцы хотят сделать из игры полноценный сервис, рассчитанный на годы вперед. Разработкой занимается студия Creative Assembly, которая полностью переосмыслила классический геймплей. Вместо привычных битв стенка на стенку нас ждут окопные бои, стрельба из укрытия и вызовы орбитальных ударов прямо из космоса. На старте дадут покомандовать космодесантом, имперской гвардией, орками и эльдарами. Причем воевать придется за целые планеты. Предварительно релиз этой масштабной стратегии намечен на 2027 год одновременно на ПК и домашних консолях. И на этом пока все. До связи на следующей неделе.
0: Геймпарад. По средам. В вейкаперах. На рекорде. Новый трек на рекорде. Бенни Бенасси, Хайбадон и Санди Чемберс. Illusion. Record Remake.

0: лидеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами будем еще 3 часа этим утром. Никита, Стас, Аня.
3: И в этом часе мы обязательно с вами сыграем, поэтому готовьте приложение «Радио Рекорд».
2: Так, интересному. Ну, там завирусилась переписка, значит. Девушка с фамилией мужа попросила поменять фамилию его бывшую жену. Вот, потому что они у них были одинаковые. Все поняли, в чем история, да?
3: Да.
2: Вот, в ответ экс-супруга пригрозила еще и поменять имя, чтобы та вела себя хорошо. Просто она говорит, и будешь вредничать, я у тебя имя заберу. Вот такой ответ она получила. Предъява странная, ответ отличный. Понятно, почему мужчина выбрал, да, второй вариант. Посмотрите, как это выглядит в наших социальных сетях. Забавно, забавно. Можно репостить, забирать себе. Будем обсуждать, чтобы вы точно забрали, уходя с работы или в разводе. Ну, вообще, уходя откуда-то. Вот такая история у нас на ближайшие 2 часа. Есть варианты какие? Сразу озвучим. Половину имущества и даже больше, да, там, девчонки, для вас.
3: Пацана часто же уходят просто с зубной щеткой.
2: Часто, да, а лучше переписывают все на маму. Домашнего питомца, например, да, такая история может быть. И, кстати, очень частая история.
4: А как его поделить, если надо?
3: А вот представляешь, реально оба же любят. Это, на самом деле, предмет спора.
4: Есть вариант. Я один раз слышал подобное, когда питомцы не могли поделить. Дождитесь того, когда ваш питомец принесет потомство. И заберите себе котенка. Либо оставьте котенка, либо там щеночка.
3: Сложная схема и долгая.
4: Почему? Да, нормальная. Кошечки быстренько рожают. Хоп-хоп и готово.
2: Нужно быть умнее. Еще на стадии того, как завести питомца, нужно заводить хрюшку. Тогда поделите ее вообще удобно. Еще и на зиму примясь останетесь.
4: Да, кому-то бекон, кому-то холодец.
2: Вообще нормально. Канцелярию, если с работы кто-то уходит. У нас есть такой вариант. То, что не приколочено, то есть вообще все, посуду, тренажеры, дверные замки для самых таких отвязлых. Какие-нибудь, ребят.
4: Дверные замки.
2: Ну вот и будем обсуждать, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. Вот так вот мы думаем. И вы пишите, давайте, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.

0: Стайперы.
1: Мы начинаем обсуждать вместе с вами, что бы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. У нас сегодня вот узкая тема такая достаточно. Читаю ваш комментарий. Андрей Кош, 73, при уходе с работы надо брать все по полной, говорит. Я, например, забрал дофига ручек с маркерами, бумажные полотенца забрал даже. А при разводе заберу кошку, трусы, сковородку, остальное вообще куплю.
2: Мне нравится последовательность. Кошку, трусы, сковородку.
3: Ну, кошка же должна быть в чем-то.
2: Я бы забрал свои потраченные нервы. Ох, вот это сложно.
3: Ой, это же не забрать никогда.
1: Саша Красный задается вопросом, говорит, что за фигня с питомцем? Питомец выбирает, кто его человек вообще изначально. Нас же, если в край поссорились, животнушка тут ни при чем. Остается с тем, с кем ему комфортнее. С кого он назначил своим человеком.
2: Как-то понять.
1: Тут понятно.
3: Нужен котосуд.
2: Котосуд, встают по разные стороны комнаты и кыс-кыс-кыс.
3: Должен быть кота-адвокат, кота-прокурор, и они решают, кому он достанется.
2: Котосуд.
1: Елена, например, ничего не будет забирать, все будет напоминать о бывшем, если мы про развод. Лучше начать все с чистого листа, а с работы только личные вещи. Лучше подруги сами со мной уволились. Вот такая история была.
3: Подожди, это очень удобно. Сейчас ее парень такой, ну, значит, деньги все мне останутся.
1: Угу. А Татьяна при увольнении забрала бы коллег, которые мне нравятся, и с которыми уже круто сработались на новом месте работы. Классно было бы кого-то, хоп, взял такой, привел. Сидите, работаете, как раньше.
2: Да. Ну, просто в другой организации конкурирующая.
3: А представляешь, так? Ты сидишь у начальника, он тебе говорит, ладно, все, мы тебя увольняем. Что ты хочешь, ну, выходное пособие?
2: Валеру.
3: 20 тысяч, да, и Валеру. Он говорит, Валеру не могу, давай половину Кристины. Он говорит, зачем мне половина Кристины, давай четверть Ольги и 18 Дим.
1: Напомни, мы вещаем из Петербурга. У нас это нормальные шутки. Поехали дальше. Форд Мустанг с Киллиан Плей написал. Обожаю маслкары, да и шефу, видать, не очень-то он и нужен. Возможно, наверное.
3: А есть такая функция забрать сюда личное?
1: Маслкар, да.
2: Я бы забрал кота Фила, норм друг, и диджи Фила слушает со мной.
1: Забирай. Так.
2: Уходя с работы, забрал смеситель стоимостью 30 тысяч рублей. Я работал в сантехническом магазине, а начальник не выплатил мне отпускные, получается, в расчете.
1: Смеситель, надо было скрутить когда-то, да? Как-то это сделать, потратить на это время.
3: Нет, так он в магазине, наверное, стоял как товар.
1: Я думал, скрученный БУ.
3: У него дома, представляешь?
1: Блин, зашел, унитаз забрал, что ему такое, что-то тебе понравилось.
3: Причем прям во время использования, говорит, все, это все забирается.
1: Вынес вместе с Валерой, кстати, если хочешь его забрать.
2: Слезы Москвы нам пишут, при разводе оставил все бывшей жене. Квартиру, дом, машину, малеха, денег. Только оформил все на несовершеннолетнего сына, и до исполнения 18 лет она не сможет все это продать.
1: Легенда. Малеха, легенда. Сразу человек, который пишет малеха, сразу понятно, он шарит в этой жизни. Чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
4: Рекорд. Реклама.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
7: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 19 сентября грандиозное открытие Термоленда в ТРК «Комсомол» вас ждет целый день ярких впечатлений. Тысячи розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 19 сентября встречаемся вместе в Термоленд.
8: 0+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.
1: Вейкай перерыв.
2: Прямо сейчас присылайте игра в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами. Мы ждем, случайным образом выберем кого-то из вас. Пока обсуждаем, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе.
3: Что забрать, спички или зажигалку, чтобы сжечь мосты?
2: Угу. Так, Влад, при разводе все с хаты вынес, что купил. То есть все.
4: На другую хату, да.
3: С работы при увольнении унес 10 литров спирта, 10 литров фейри и резиновые сапоги.
4: Так, а где ты работал?
3: Да,
4: очень интересно.
2: Олеся вот считает, говорит, при расставании, считаю, ничего не нужно забирать. Да зачем оно надо?
3: Хотя уходи, правильно.
2: Вспоминать этого балбеса еще так и сделала, когда ушла только со своими вещами. Все его подарки и его неуверенность остались при нем, говорит Олеся. Вот так.
3: Если вдруг так случится, что развод, заберу только комп, все ей оставлю, а на жизнь компом заработаю.
4: Потому что на компе биткоины.
2: Там пароль на комп надо забрать.
4: Надо бы забрать его.
2: Уходя, уходи. Вот Светлана считает, зачем тащить за собой что-то из прошлого. Это касается и отношений, и работы, и дружбы, да вообще все. С глаз долой и сердце вон. Вот чем руководствуется.
3: Миша, я бы с работы с удовольствием забрал бы троллейбус с автономным ходом. Как раз с бензином проблема, да и по городу хорошо на нем ездить.
2: Ну вот, да, и уже уходя, уходи, так и не звучит, да? Троллейбус можно забрать. Троллейбус! У тебя свой троллейбус.
3: А стюарт и самолет с собой должны
4: брать. Я изначально думал, что мы говорим про что-то маленькое такое, знаешь, типа, вот забрал пачку бумаги, троллейбус.
2: Мы, основываясь от того, что у нас сейчас происходит, да? Вот ты бы что забрал с рекорда?
4: С рекорда?
2: С рекорда, что? Фила?
4: Зачем?
2: Да вот.
4: Он и так за нами ходит постоянно.
2: Ну,
4: за ним же. Хотя, с другой стороны, его что, поухаживал, помыл.
3: Организовывал бы концерты, декорацию Канье Веста бы забрал.
4: Кто, я? Думаешь, это спасло бы все? Там надо другую нужную точку прокачивать.
2: Ну, вообще, да, интересно. Друзья, обсуждаем, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. Давайте из того, что имеется сейчас, исходя из места работы, исходя из отношений, в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть пишите.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что европейские страны петушатся, создавая видимость готовности воевать с Россией в 2030 году. Глава МИД России напомнил слова Владимира Путина о том, что Москва не планирует нападать на Европу. При этом, по словам Лаврова, если Россия подвергнется нападению, ответная война будет принципиально иной и очень короткой. Венгрия потребовала от 10 российских дипломатов покинуть страну, заявила вице-премьер Венгрии. По ее словам, дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом по Венской конвенции. При этом Будапешт не намерен разрывать дипломатические отношения с Москвой. МИД России заявил, что даст ответ на высылку дипломатов. В Россию вернулись 69 пассажиров арестованного Норвегии научного судна «Профессор Молчанов», сообщил губернатор Шпицбергена. Они прибыли в страну через Киркенес. Норвегия арестовала российское судно в начале сентября по заявлению украинского «Нафтогаза». Ему запрещено покидать порт Баренцбурга. МИД России в связи с арестом выразил Норвегии протест. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.

0: живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
17: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
20: Возрастное ограничение 13+.
21: Рекорд Дэнс Радио.
22: Новый трек на рекорде.
23: Арио, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он.

0: варианты.
1: И сегодня в этой игре будет участвовать Павел. Паша, привет.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро. Из какого ты города, Паша?
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Класс. Паша сейчас бежит, кстати. Мы его прервали, он сейчас занимается бегом у нас. Паша, кем ты работаешь, если не секрет?
2: Я проектировщик.
3: Проектировщик.
1: Смотри, а мы здесь обсуждаем, что бы ты забрал, уходя с работы или из отношений. Вот с работы хотелось бы у тебя узнать, что бы проектировщик забрал?
2: Хорошее отношение.
3: И пару проектов.
1: Ладно, ладно, значит, хочет еще сохранить работу.
4: Представляешь, он уходит, забирает хорошие отношения, и все начинают хамить друг другу без него.
1: Паш, у нас игра называется она «Секунданты». Мы тебя сейчас отправим в какую-то ситуацию и дадим тебе букву. И тебе на эту букву нужно будет взять с собой 5 предметов, которые обязательно подойдут под эту ситуацию, и все это нужно сделать за минуту. Правила понятны?
2: Все, да, отлично.
1: Куда отправляем?
3: Ну, раз любишь бегать, беги-ка полумарафон.
1: На марафон тебя отправляем, а букву даем?
4: Букву В.
1: В. Виталий. На марафон ты отправляешься, Паш, и минута начинается прямо сейчас. Бери что-то на В.
2: Воду, велосипедки.
3: Ага.
2: Ну, на велике поеду, велик возьму.
3: Нормально. Норм. Еще два.
2: Водолазку одену.
3: Хорошо.
2: Видеомагнитофон возьму на всякий случай.
4: Видеомагнитофон.
3: Ну ты его даже включить же не сможешь.
1: Ну пять было. Ну смотри, мы должны докопаться до тебя. Видеомагнитофон, зачем он тебе там? У тебя на этом, на беге.
2: Покажу там свои забеги предыдущие.
1: Телевизор не важно.
3: Так, все, стопорнули, все смотрим, как я бегал.
1: Главное, магнитофон возьму. Нормально. Паш, поздравляем тебя, приз твой. Просто так его забираешь с легкостью. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Ну, привет всем, всем в честь стране.
1: И
2: Казахстану привет. Я сам из Казахстана, гражданин.
1: Вау, хорошо. И мы присоединяемся к твоим приветам. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 9 сентября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
2: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
1: Ответить на 1000 вопросов.
3: А это что? Почему?
4: А вот это что такое?
1: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
5: Лиза, ты что, суп-чипс насыпала?
1: Инструкция по выживанию в собственном доме.
6: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
1: Александр Самойленко, Мария Порошина.
7: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
5: Пройдет.
7: Ты что сказал, Маш?
1: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
9: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
8: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: отношения считаю правильно забрать с собой только хорошие воспоминания, все равно самое ценное время уже, к сожалению, не вернуть.
1: Ну, ребята, Оксана пишет, я сейчас тащу все, что можно с работы. Потом сразу много выносить неохота вообще. Хорошая тактика, кстати.
2: А начальник смотрит и говорит, значит, офис переезжает к ней, да? Понятно.
1: Хорошо.
0: Бывший муж вывез то, что купил за 10 лет совместной жизни. Телевизор, нож и точилку для ножа, пишет Алена.
2: Многовато.
0: Уточилка для ножа, конечно, опасненько.
2: Это теперь не точилка, а утащилка.
1: А Андрей рассказывает, слышал как-то фразу, тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Это отголоски дедов, отцов, когда на заводах было много, а купить была проблема. Так вот, наверное, руководствуется Андрей этим же самым. Мы не осуждаем сегодня никого.
0: Я знаю, как проволоку просто километрами тащили.
2: Так она и стоит, если она медная, тем более.
1: Я знаю, как ее с улицы срезали в темноте. Это немного другая история.
0: Ксения, собак породы бигля. Благодаря ей я открыла мастерскую по изготовлению адресников для питомцев. Познакомила меня с невероятно классными людьми. В общем, свою любимую собаку заберу.
1: А я вот не помню, по закону, если ты уходишь с работы, а ты работал с клиентами, ты базу можешь забрать или нет?
0: Нет, конечно.
1: Нет, не можешь? А если вручную переписать? Ну, ты же как бы не копировал, а просто записал себе на листочке, забрал, получается, свои записи, и в этих записях была эта база.
2: Подожди, а почему ты не можешь забрать базу?
0: Ну, в смысле, ты потом можешь, конечно, переманить своих клиентов, наверное, если такая же будет конкурирующая фирма. Ну, просто это будет на твоей совести.
2: Про совесть речь пошла.
1: В такую-то тему говорить о совести.
2: Сюда.
1: Вот когда будет тема про совесть, тогда мы и поговорим.
0: Ну, кстати, нужно почитать трудовой договор. Может быть, сейчас работодатели как-то гарантируют свою безопасность в плане, если в продажах работаешь, как сделать так, чтобы не забирали клиентов.
1: Главное почитать, в каком виде нельзя забирать базу.
0: Сыром,
1: там написано, в каком забираем другом.
2: В жидком, да?
1: Константин пишет, при разводе я забрал все, и даже девственность. Как он это
2: свою
1: сделал?
2: Обратно.
1: Как он это сделал, я не знаю.
0: При увольнении начальник мне заплатил, я забрал ключи от 5 складов, и ему пришлось менять замки на всех складах.
1: Есть такой вариант у нас в голосовалке, и там 3% за него проголосовали, видимо, делали так. Вот эти истории бы нам послушать в прямом эфире, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе, в чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети пишите.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В хоромах своих аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
1: А царским хоромам царская защита.
2: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: Вейкаперы
7: на рекорде.

0: Рубрика «Стас Рыжий».
1: И у нас ровно 9 утра в Петербурге по московскому времени, и мы с вами 2 часа еще будем.
2: А мы в этом часе не пропускаем ватафакты.
1: Да, к новостям переходим, и там OpenAI только что изменили мир. Ну, точнее, это вчера произошло. Новая модель компании, которую так все боятся, да, и мы про это говорим уже неоднократно, совершила фундаментальное математическое открытие, решив одну из 7 задач тысячелетия. Для этого и развернул 10 тысяч агентов и работал 88 часов без остановки, решая систему уравнения Навье Стокса. Этих вообще 7 задач существует, одну из них решил Перельман, тот самый петербуржец, да, легендарный, который затворнический сейчас такой и с того момента не давал никому интервью. Так вот, этот подвиг повторил искусственный интеллект. Это ничего себе, вы представляете, что это такое?
3: Пока смутно мы представляем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знали.
1: Сама суть. Перельман потратил на это всю жизнь, практически свою большую часть занимался. А этой штуке понадобилось всего 88 часов.
3: Ужас! Ты слишком умная и...
2: Цифра-то какая? 2 бесконечности.
3: Успокойся.
1: Мы можем только оценить, что это 2 бесконечности. А там вообще прямо там жидкими газами. Это закон какой-то Ньютона связан. Это настолько все заумно и от нас далеко. А для этой штуки вот так, как орешки. Вас не пугает все еще это?
2: Пугает.
3: Вот не, страшно. Давайте реально так. Если это будет помогать человечеству, действительно, там, не обманывать его, то тогда, наоборот, это прекрасно. Это чудесно.
1: Раньше считалось вообще, что и хорош в анализе данных, да, ты у него что-то спрашиваешь, он там в поисковике выдает и так далее. А здесь для решения этой задачи понадобилось мышление, действительно, сопоставить все, что все знания практически человечества, которые хранятся в интернете, совместить их и решить эту задачу. То есть оно уже мыслит, оно уже нас слушает, возможно, сейчас и работает.
3: Хорошо, смотрите, я знаю, если мы так боимся ИИ, то есть способ его победить. Но не четкий, вообще там 10%. Надо начать в интернете выдавать информацию заранее искаженную.
1: То есть был эксперимент. Он фильтрует ее и говорит: нет, это неправда, основываясь на других данных, которые уже получил.
3: Вот, а данные, которые нормальные, их потихонечку изымать, переводить в книжный формат. Тогда и начнет глупить.
1: Но с такими планами, Стас, мы не победим пока и.
3: А я не собираюсь победить. Главное повоевать немножечко с ним.
1: Время отдалить немножко до вот этого самого.
3: Создать проблемок.
1: До Т-1000 хотя бы, да?
3: Да.
0: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про лук.
2: Нет, у нас сегодня вообще-то международный день красоты, поэтому факты будут про красоту. А вы знали, так, что в Древней Греции и Риме идеалом считались сросшиеся на переносице брови женщин, у которых не было от природы там волосни. Они дорисовывали их углем, либо приклеивали поддельные волоски из козьей шерсти с помощью древесной смолы.
3: Хорошо, что, во-первых, козья шерсть, а не что-то другое. Хорошо, что это осталось там в прошлом.
4: Интересненько, прикинь, у нас сейчас пойдет такая мода.
3: Да пойдет рано или поздно.
2: Легко вообще. В Древнем Египте знаменитую черную подводку для глаз делали не только для красоты, но еще и для защиты. Свинец в составе краски помогал бороться с глазными инфекциями и отпугивал мух.
4: Да до сих пор это используют же.
3: Мне так в компании скажи про подводку, я же не пойму, что это нарисовать что-то.
4: Так что это экспедиция, да, какая-то, дайверов.
3: Экспедиция.
4: Ну подводка, что это? Есть же еще смысл.
3: Да-да.
2: В ОАЭ регулярно проводят масштабные фестивали красоты, но соревнуются в них не люди, а верблюды. Жюри оценивает форму губ, шеи, горба животных, а за использование ботокса, и да, есть такое, или подтяжек у верблюдов участников дисквалифицируют.
3: Ну, это издевательство людей, конечно. Над верблюдами. Конечно. Ну, зачем колоть ботокс верблюда? Коли в себя.
2: Чтобы красивый был.
4: А представляешь, едут такие, ты прям сразу понимаешь, что они на ботоксе.
2: Ой, накачанные.
4: Она вся раздутая, и он такой...
2: Все на одно лицо.
4: Ну, там и плювок, наверное, будет смачнее у верблюда. Там просто пушка.
3: Если вообще что-то дойдет до воздуха.
4: Думаешь, в губах?
3: Конечно. Останется все там в губах. Впитает и все.
2: Во времена Средневековье в Европе считалось, что частый контакт с водой вреден для здоровья и открывает поры для болезни. И из-за этого знатные дамы мыли голову крайне редко, используя вместо воды и шампуня всякие порошки из крахмала и муки.
3: Знатные вонючие дамы были.
4: Да там и мужчинки, наверное, не отставали.
3: Ну тогда там же, они же изобрели духи благодаря этому.
4: Французы, да, они начали использовать какую-то парфюмерию.
2: А еще помните, была мода на белые такие лица, их специально белили.
4: Да, это же наше время было.
2: В эпоху Возрождения европейские модницы, они вот как раз зону декольте и лицо носили густовые свинцовые белила, чтобы вот добиться этой аристократической бледности. Кожа действительно белела, но потом это оказалось вредно. Кожа истончалась, серела, портилась, и вообще можно было отравиться.
4: Да ну брось, чего вдруг? Вроде же ничего такого страшного. Это как один император, который употреблял ртуть по чуть-чуть.
3: Да-да-да.
4: Такой, я хочу бессмертия.
2: Еще одна интересная традиция, я вот, например, не знала. В Древнем Египте женщины полностью сбривали брови и выщипывали их, когда в доме умирала кошка. Так вся семья выражала глубокий траур.
3: Ну ладно, это хоть временно. Ну, потом же отрастали.
4: Ну и за кошкой.
3: Кошка. Заводили вторую кошку, потом, и начиналось.
4: Кошка, наверное, священная. А потом с новой кошки уже с ее шерсти делали себе брови.
3: Ну это уже додумано.
4: Наверное.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
5: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
10: Канал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
14: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или при разводе. Такая у нас тема обсуждения.
2: Так, с работы нравится брать опыт, что тоже пригодилось в моей мастерской.
1: Дим пишет, забрать при расставании надо только личные документы, свою совесть и сувенир из прошлого. Остальное тебе просто не нужно и не пригодится никак.
2: Если буду разводиться, заберу мангал и беседку, чтобы проводить классное время, но уже без нее.
1: Анастасия пишет, какой-то не совсем корректный для меня вопрос, ну поэтому мы его и разделили. То есть, как две темы в одной. Уход с работы и уход с семьи. Такие разные вещи, так и есть. Уходя с работы, забирают всю информацию и наработки. Уходя из семьи, забирают обычно детей, животных. Вот. Общие из этих вариантов документы, личные вещи. Вот что. Подарки, кстати, оставляют себе. Подарки — это не отдарки, если что.
2: Вот, кстати, нам по поводу базы клиентов. База клиентов является интеллектуальной собственностью компании, в которой ты работаешь. Но мы же знаем, что на практике это все по-другому происходит.
3: Конечно, что захотел, то и забрал. Любые имена.
1: База считается интеллектуальной собственностью. Это же вообще не интеллектуальная
2: собственность. Какая интеллектуальная собственность, если благодаря активным продажам ты наработал какие-то
3: знания.
2: Базу?
1: Это знаете, по сути-то, нас сейчас возьми троих, пересели на другую радиостанцию, не назови вейкаперы, вот мы будем делать все то же самое, просто игрушки переименуем и будем называться там...
2: Всего, что придумала в рамках радиостанции, остается на радиостанции.
1: Да, но с этим названием, по идее, ходы-то, они не являются интеллектуальной собственностью, считаются только названия. То есть я говорю, по сути, вот нас посади на другую радиостанцию, тем же составом, с теми же играми переименую эту всю историю, это не будет считаться интеллектуальной собственностью.
3: Будет, ну, не знаю.
1: Не там... будет.
3: Да, ты узнал. Есть предложения какие-то уже стали.
1: В общем, да.
2: Ты же так уже делал.
1: Да, и замечательно это работает здесь, посмотрите.
2: Ничего не работает.
1: Классно работает. Завтра вот
2: сыграем. Нет, ну в
1: реальном
2: договоре прописывается, что все, что придумано внутри компании, и база, видимо, интеллектуальная собственность, все, что наработано, остается как будто бы в рамках компании.
1: Так, а что ты отнесешь-то к интеллектуальной собственности? Как ты оценишь?
2: Мы сейчас говорим про базу клиентов, продажников.
1: Ну вот окей, это база клиентов.
2: То есть его телефон, его название компании и имя человека, которому ты когда-то что-то продавал, это интеллектуальная собственность компании, в которой ты работал. И по факту ты не можешь нести это к конкурентам или еще куда-то.
3: Да ладно.
2: Я с этого и начала, что на практике-то мы знаем другие.
3: И вы такие, да-да, подписывайте мое заявление. Никуда не понесу. Я вот подумал, что если интеллектуальная собственность принадлежит компании, если на ее территории, то надо всю крутую идею выходить за пределы этого, как его, рабочего места за одну минуту, ну, после окончания, и говорить, типа, я хочу там, допустим, какое-то предложение по компании предложил, все, это твоя собственность.
1: Крикнул в воздух, да?
3: Да, и все услышали, что ты уже не работал в этот момент, но применяют твои новшества, и все.
1: Да, вот что-то тащить материальное, это, конечно, за это могут наказать. Чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе, пишите в чат мобильного приложения и наши соцсети.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что космос должен оставаться пространством для международного сотрудничества, а не конфронтации. По его словам, космос должен быть площадкой для совместной работы, а не споров. Ранее президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью США. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов номинирован на приз Льва Яшина, награду «Friends Football» лучшему вратарю года. Россиянин вошел в десятку претендентов. Сафонов стал первым российским вратарем, попавшим в список номинантов. В прошлом сезоне он помог ПСЖ выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также межконтинентальный кубок. Из Рима 1 сентября стартовал самый длинный кругосветный круиз в мире. Лайнер «Регата» проведет в пути 371 день и зайдет в 220 портов в 62 странах. Путешествие обойдется в 65 700 евро с человека, это около 6 миллионов 600 тысяч рублей. Предыдущий мировой рекорд принадлежал круизу Ultimate World Cruise от Royal Caribbean, он длился 274 дня. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Билайн».

0: Юлии Сетерей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «платичастями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «платичастями.ру». ПАО «Сбербанк».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: перерыв.
1: Продолжаем обсуждать, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. Вот Артем рассказывает. При уходе с работы забрал все, что было плохо прикручено. Плохо лежало вообще. Ибо нечего. Не доплачивать и лишать премии ни за что. Вот так вот сделал.
2: С работы ничего бы не взял. Нет ничего полезного. А вот моя последняя вытащила, когда уходила, вынесла вообще все, что вместе покупали. Правда, я сам сказал, забирай все, я новое куплю.
1: Надо было на работу ее запустить. Там бы тоже что-нибудь нашла, и ты бы вытащил. Так, Павел пишет. При разводе по совести оставил автомобиль. Были определенные договоренности с бывшей женой по итогу, а она меня обманула. Вывод, мужики, забирайте все, что можете.
3: Короче, если устраиваетесь на работу, либо что-то такое, сразу пометьте, что будете забирать.
1: Конечно.
2: Пишет нам кукуруза Хрущева. Я бы погрузчик дизельный забрал с работы, на котором 8 лет работаю.
1: Ну, отлично. Алексей, здравствуйте всем, Беларусь на связи. При разводе забрал бы 12 лет своей жизни. Ну, Алексей, ну это уже, конечно, не вернуть. Ну что, как ты это заберешь?
3: Ой. Это даже не приобретенное, это взнос.
1: Это колдовство уже.
2: Вот да. Смотрите, как человечек грамотно поступил. Всем здрасте, 5 лет назад с работы я забрал с собой напарницу, теперь она моя жена.
1: Интересно, она же там работает еще или нет?
2: А вы знаете, что бывают организации, где запрещают парам, ну, грубо говоря, работать на одном мероприятии? Если они начинают встречаться вдруг, то они либо это скрывают, либо приходится кому-то уходить с этой работы.
1: Ну, с одной стороны, это нормально. Можно понять работодателя на самом-то деле.
2: А почему? Чтобы они на рабочем месте семейные отношения не выясняли.
1: В любом случае, из дома что-то принесут на работу. Это может повлиять на рабочий процесс. Это же, по-моему, доказывали даже и куча исследований.
2: А если они в разных отделах?
1: Адекватно. Ну, если не взаимодействовать...
3: Ну, и самое главное, ну, завидно. Чего они там стоят, сосутся в столовой, а ты ничего не можешь, у тебя он йогурт этот.
1: Ты гречку ешь.
2: Столовая есть?
1: В общем, ходит. Друзья, обсуждаем, чтобы вы забрали, уходя с работы или просто из отношений. Пишите, все еще будем обсуждать в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
6: Рекорд. Реклама.
7: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама. В Красноярске 263-88-33.

0: Скоро подведем голосование по теме, чтобы вы забрали, уходя с работы или из отношений. Еще немножечко комментариев ваших историй, которые у нас имеются.
1: Везде берите только позитив. Из отношений возьму опыт, все положительные эмоции. С работы опыт, нужные знания, нужных людей, накопления, друзей.
0: Анна рассказывает, при разводе забрала двух котов. Причем бывший супруг ускорил этот процесс шантажом. Грозился выбросить животных.
1: Вот он. Это жесть.
0: А после развода при любом случае обещал разделить животных между нами через суд. Эл говорит, логика.
1: Я думал, это там точка будет, и обещал разделить животных, точка.
0: Не-не, я договорил специально, чтобы все было нормально даже в истории про кошечек.
2: Так если не один животный, так может быть, ну, пополам?
0: Хомяков просто делить, конечно, там вообще как нечего делать. Там даже никто брать не захочет, наверное.
2: Наоборот, будет отказываться, это у тебя в квартире, это твои.
0: Твои хомяки, твои.
1: Так, значит, привет вам из Белоруссии. У меня в точности все наоборот. 4 года назад я забрал свою жену к себе на работу. Теперь она дальнобойщик. Работаем вместе в одной кабине.
0: Семейное дело? Ну да классно, классно.
1: А если не поссорятся, то кабину друг другу сносят?
0: Наверное.
2: Она идет в этот, в фуру спать.
0: В прицеп?
2: Конечно, пусть там тусит.
0: Давайте итог голосования подведем нашего, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или на разводе. На первом месте у нас вариант «ничего». Ушли бы налегке. Просто так, это вы зря. На втором месте это домашнего питомца, конечно. Обсуждали очень много про питомцев. И на третьем месте вариант «половину имущества и даже больше». Вот такие топ-3.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Вейкаперы
12: на рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: У нас ровно 10 утра в Петербурге по московскому времени. Час еще будем с вами.
3: В этом часе игрулечка популярити. Требуем вашей помощи и поддержки в чате. У нас любовный гороскоп и горячие новости.
2: И вот какие исследования про ученых-то можно и рассказать? Они заявили и исследовали вообще, что курение делает людей более одинокими. Вот что к чему это приводит. То есть курение не убивает, а угнетает, даже с одной стороны. Курильщики изначально чаще жаловались на нехватку общения и чувство изоляции. А за 2 года эти ощущения усилились заметнее, чем у некурящих людей. Вот что интересно. Исследователи предполагают, что болезни, связанные с курением, могут ограничивать социальную жизнь вообще, а запреты на сигареты сокращать число мест, где человек проводит время с другими. Вот такая вот история. Но якобы только вот может за никотиновой палочкой своей сходить и поговорить, а иначе и не может. Вот.
4: А то есть ты выбираешь путь одиночки.
2: Путь одиночки, когда... да, когда выбираешь никотиновую палочку.
3: Есть же схема. Люди, когда бросают, они как раз начинают ходить с курящими в курилку, чтобы слушать все те же самые сплетни, но уже не куря.
4: Ну, потому что, потому что нам скучно сидеть и ждать, пока вы там покурите. Ну, я курящий.
3: Вот, получается, что исследователи какую-то странную закономерность выявили.
2: А те, кто бросают курить, выходят с курящими и начинают стрелять. Такие, ну я же не покупаю. Ну что, это же такая история.
4: А представляете, в семье, а там кто-то из них один курит, а другой нет. И они расстаются дома, у них от этого депрессия. Дети вообще в изоляции, потому что этот курит, это тоже непонятно, чем занимается.
2: Про пассивное курение исчезли новости. Оно все так же вредно или нет? Или мы скоро получим уже, раз озвучим?
4: Да, что со мной, доктор?
2: Интересно, пока про угнетение только говорят. Вообще курение это плохо, мы против этого.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра, в которую сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте, пока готовьтесь. Какой-то опрос был произведен у населения. В принципе, собрали 6 вариантов ответа. Расставили их по популярности. И вот ребята будут выбивать эти варианты ответа, а вы им помогаете всячески. Вопрос такой сегодня. Самое необычное место для знакомства. Вот, давайте.
2: Кладбище.
1: Нет такого.
3: Это же обычное место. Работа.
1: Нет и такого, необычное.
3: Там работа на кладбище.
2: В уборной. Туалет.
1: Туалет, первое, самое популярное, да.
3: Туалет.
1: Да, самое популярное место для знакомства. Не знаю, как они в одну кабинку попадают.
2: Значит, самое популярное, непопулярное место.
1: В популярное неудобно. Вопрос, я имею в виду.
3: А как они попадают? Она убирает, он делает свои дела. Или наоборот.
1: А еще давайте. А
3: лестница где-нибудь, подъезд?
1: Нет такого.
2: МФЦ?
1: Нет такого. Все проще гораздо.
3: Там, морг.
1: Ну, давай, больница пусть будет, да.
3: Ну, там рядышком, типа.
1: Да.
3: Ну, только...
2: В очереди.
1: Нет очереди. Где еще может быть?
2: В раздевалке.
1: Нет такого.
2: На свадьбе.
1: Нет, это же обычно. Там же необычно.
2: Так, самое необычное место для знакомства.
1: Ну, кстати, тут...
2: Выкидывая мусор.
1: Нет такого. Странно, что люди это место считают необычным.
2: Да? Общественный транспорт?
1: Да, это метро.
2: Серьезно? Вот. Назвали... Метро необычное место?
1: Да, назвали необычным его почему-то. Еще 3 у вас осталось.
3: На природе где-нибудь.
1: В лесу, да.
3: В лесу.
1: Самый непопулярный ответ, это в лесу.
3: Да почему все же знакомятся, едут на шашлыки, а у вас не будет лишка кич.
1: Это ты гуляешь по
2: парку. Мне кажется, неправильно поняли вопрос. И отвечали. Да, нужно думать, как они. Еще раз, задай нам вопрос. Давай.
1: Самое необычное место для знакомства.
3: Во сне.
1: Нет. Так.
2: Парк.
1: Был же уже лес. Еще что?
2: В пробке.
1: Может, вам что-то подсказывают, там, я не знаю.
2: Туалет, лифт.
1: Лифт есть вариант.
2: Лифт?
1: Да. Вот видите, нужно просто смотреть, что пишут слушатели.
3: Стоп, подожди, а почему ты 2 раза произнесла туалет?
2: Это я как раз подсказки просто читала.
1: Ну, один вариант вы точно не догадаетесь, он 2 по популярности. Я сам не знаю, что он значит.
2: Это гнездо птиц?
1: Это физика. Просто типа...
2: На физике?
1: Ну, видимо, да, на парах по физике, может быть, как-то с этим связано.
3: То есть на химии категорически не буду знакомиться, извините меня.
1: На физике, да. Итак, самое необычное место для знакомства. Поехали с первого места. Туалет, физика, метро, больница, лифт и лес.
0: Рекорд. Реклама.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», 5 сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
6: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 19 сентября. Грандиозное открытие Термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 1000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» — это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 19 сентября. Встречаемся вместе в «Термоленд».
7: 0+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 9 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек будет довольно быстро принимать решения, на принятие которых у вас бы ушло несколько часов.
3: Тельцы, сегодня не стоит как-то форсировать события вашей личной жизни.
1: Близнецы, мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено.
2: Рак, сегодня вам важно будет закончить какое-либо неотложное дело, которое будет висеть над вами дамокловым мечом.
3: Львы, сегодня вы вполне можете перепутать одного вашего любимого человека с другим, или с третьим, или с пятым. Сколько у вас там?
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку не захочется вникать в причины стремительного изменения вашего настроения.
2: Весы, каждое произнесенное вами слово будет сегодня весомым и значимым.
3: Скорпионы, не стоит сегодня по 10 раз повторять вашему любимому человеку одну и ту же вещь. Он так все понял, а если не хочет понять, то и не стоит.
1: Стрельцы, сегодня вашему же любимому человеку захочется рассказать вам о себе что-то важное, ценное, интересное на его взгляд.
2: Козероги, сегодня вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен.
3: Водолеи, вы чем-то сегодня увлечены, причем настолько, что забывайте о своей второй половинке. Напомните, что вы ее любите.
1: Рыбы, сегодня вами завладеет какая-то новая и совершенно безумная идея. Причем безумная она будет только для вас. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сборная России по футболу проведет 3 товарищеских матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном на Казань-арене, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Осенний учебно-тренировочный сбор начнется 21 сентября. Единая туристическая виза стран Персидского залива, которую называют арабским Шенгеном, будет запущена в ближайшее время, заявил генсекретарь объединения. Виза упростит поездки между 6 странами – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. При этом точные сроки запуска, стоимость визы и порядок ее оформления пока не уточняются. В Узбекистане начали тестировать использование стейблкоина в качестве средства платежа. Пилотный проект запустили Национальное агентство перспективных проектов и финансовый регулятор страны. В рамках эксперимента будут тестировать выпуск, обращение и погашение стейблкоина Хума. Один такой токен приравнен к 1 узбекскому суму. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В хоромах своих аз есмь царь.
14: Каждый в своем доме царь.
15: А царским хоромам царская защита.
16: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие на данную минуту.
2: Так, у нас новый рекорд мира. Шеф-повар за минуту открыл 91 бутылку шампанского с помощью сабли. Причем в 2023 году он же установил рекорд.

0: Рекор, зовут его Мирка Райнер. Он тогда открыл 68 бутылок, сейчас 91. И что важно, у нас просто есть любители, я всегда смотрю на вечеринках, есть любители, которые вот саблей пытаются открыть шампанское. Если что, если бутылка недостаточно охлаждена, давление внутри очень высоким может быть, и можно пораниться. Поэтому просто... И не знаю, делали вы, пробовали сабли
1: открывать? Называется, да, ну да. Да, так открывается любой напиток, в котором есть газики, на самом деле, не только шампанское.
2: Да, и не только сабли.
1: Да, да? Если чуть подогреете еще, над костром подержите, буквально секунд 10 бутылку, так
0: она
1: стрелит,
0: сама откроется?
1: Нормально. Нет, нет, она откроется гораздо лучше.
2: Вопрос в другом. Ты говоришь, так часто происходит это. С какими гусарами ты тусишь? Это что за вечеринки, что вы там с саблями все ходите?
0: Ну, я просто вот узнала, что это небезопасно, оказывается. Вот что важно. Но мужчина, на самом деле, делал это ради благотворительной организации, и ему удалось собрать еще 14 тысяч евро для детей с сердечными заболеваниями.
2: Я вам сейчас шампанское и пошел сабли рубать.
1: Мне нравится, как подвязывается это под благотворительную организацию.
2: Это вам.
1: Я проверял сразу. Сразу Следственный комитет. Давайте.
2: Кому он открыл это шампанское?
0: Он рекорд устанавливал, плюс еще и деньги заработал.
2: А потом в ресторане адские списания идут. Типа, куда шампанское делать? Люди воду пьют теперь.
1: У меня тоже горячая новость про мужчину одного, но только он сделал более жестокий поступок, наверное. Девушка спалила его, своего мужчину, на измене. Этот парень переписывался с потенциальными любовницами и рассказывал им, что нынешняя девушка умерла в автокатастрофе. Он сгенерировал даже картинку ее, где они прощались якобы с ней. Он говорит, вот, навсегда в наших сердцах, воспоминаниях. Я иногда не вспоминаю все это в переписках. Он говорит, ну ничего, я иду дальше. Девочки жалели его, с новенькими, с которыми он переписывался. И, естественно, он выводил их навстречу.
2: Вот. Жесть.
0: Сильно, конечно.
2: Пошел Несквика, купил в пакет пересыпа. Говорит, а, моя жена всегда со мной. Что же, пожалуйста.
3: На рекорде.

0: канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, в северной 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок комиссии, какие получения находятся на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и... о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
4: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: побери. Международный день красоты же сегодня празднуется. Вот о чем нужно напомнить. И уже советуют в социальных сетях различные эксперты. Говорят, в этот день принято вообще замечать прекрасное все вокруг, да? Но начать стоит, пожалуй, с человека, который стоит напротив в зеркале. Вот что говорят. Ребята, нужно полюбить себя прежде всего, а потом полюбить все остальное. Звучит странно, конечно, этот призыв. Но ладно.
1: Домой возвращается твоя вторая половинка. И я люблю себя. Какой же ты классный.
0: И уходит вместо этого.
1: Да, все зеркало. Зацелованы.
0: Возможно, возможно. Но прекрасно, это же сколько всего интересного. Вот поля с рожью, да? Нравится вам?
1: Поля с рожью?
0: Наблюдать.
2: Как ты от зеркала далеко отошел, Никит.
1: А зачем?
0: Я вообще про все прекрасное вспоминаю. Как Toyota Supra звучит.
1: Старенькая, причем не вот эти новые.
0: Конечно, конечно, конечно. Это же прекрасно.
1: Ну, ты когда сказал про поле, я вспоминаю все время фильм «Гладиатор». Помнишь, идет по полю в конце фильма?
2: Никита оселяет, деревня скучает. Может, корову тебе подарить?
0: Давайте.
2: Конь, кстати, продается. Хочешь коня?
0: Кстати, вы знаете фишку про коня вообще? Мы с пацанами недавно узнали, когда было у нас приключение.
2: Ну-ка.
0: В общем, если вы перебрали и вам не сесть за руль, то очень просто, вам нужно иметь гужевую повозку. Оказывается, если кучер гужевой повозки не трезв и нарушил правила дорожного движения, все, что ему грозит, это штраф 1500 рублей. Все, больше вас никак не накажут, потому что времена, когда гужевая повозка регулировалась правилами дорожного движения, какими-то вот такими масштабными, они остались еще в древних временах. Поэтому у нас в Питере можно лошадь иметь и по 1500 всего платить после тусовки.
2: У нас велосипедных дорожек-то нет, а для гужевой повозки есть, конечно.
1: Не просто лошадь.
0: А они ездят по дорогам, это полноправное
1: часть движения. А поворотники есть у гужевой повозки?
0: Нет, не надо, вот именно, вот в чем суть, тебе нужна просто карета и конь.
2: И каждую пятницу и субботу у нас в Петербурге все на гужевых повозках.
0: А 1500 можно еще и отбить, если ты там в сторону, например, автова едешь, кого-то подбросить. Но и все.
1: Скорее повозку отобьешь. В прямом смысле.
0: И то, если ты нарушишь правила. Если не нарушишь коня вовремя, остановишь, никого не заденешь, у тебя никакого штрафа не будет.
1: Ну ты же в курсе, что при каком-то царапине у тебя страдает лошадь?
0: Нет.
1: И она уже дальше не
0: карета.
1: Поедет.
0: Карета. Лошадь-то здесь при чем? Лошадь обойдет, она умная, она трезвая.
1: Нет, лошадь-то да, вот тот, кто в лошадь летит.
0: Но это так не происходит. В общем, это вам лайфхак. Заводите коня. Друзья, спасибо вам.
2: Моя подруга продает коня, кому надо коня?
0: Спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
2: Классного дня, ждем завтра.
1: Всем отличного путешествия в этот день. Пока.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вейкаперы.

связи, я Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на эти ближайшие 3 часа, так это точно, чтобы вам рассказать, что фамилия 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала нарицательной в русском языке, поэтому можно теперь всех быстро едущих людей называть Шумахером. Институт русского языка имени Виноградова РАН внес слово Шумахер в словарь как обозначение водителя, предпочитающего высокую скорость. Вот, слово начали использовать, как оказывается, нарицательно еще в 90-е годы, на пике карьеры гонщика. Да, помним, трагичная история с ним немножечко произошла, с Михаэлем, ну как немножечко, такая относительно, да, нехорошая, но сейчас он находится дома на полном обеспечении под присмотром врачей, кому интересно. Но вот, знаете, если ваш друг-подруга быстро гоняет, можете спокойно говорить, ну Шумахер, это будет даже в рамках русского языка, отныне раз-то занесено в словарь как обозначение водителя, предпочитающего быструю скорость. Вот такой интересный факт, теперь к музыке, которую слышим в этом часе. Клан Карусел, Райд. Трек Аталака в этом часе.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: ООО Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце. Сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла, где смеются и плачут вместе, где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и «Долгожданный». Новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Работы начались в апреле 2023 года. При этом новая конструкция закрывает лишь около 15% российско-финляндской границы, общая протяженность которой превышает 1300 километров. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Лимиты составят 25, 50 и 200 тысяч рублей. При этом операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию могут взять оба банка. Карен Хачанов объяснил успех на US Open хорошей подготовкой и постепенным набором формы. Россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв американца Лернера Тьена, 15-ю ракетку мира. При этом перед турниром Хачанов проиграл 4 матча подряд и впервые за 9 лет опустился на 50-е место рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много! В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-1794-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: сентября.
1: Акция действует 13 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йо, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие два часа останусь. Так это точно. Ну что, любители кино, поближе сейчас. Давайте-ка прибавьте громкость в своих приемниках. Энтузиасты. Сделал сайт Moving Screen Map. Он называется «С картой», где отмечены более 15 тысяч локаций в 166 странах из разных фильмов и сериалов. Представляете? И то есть вы по этой карте гуляете, и он такой: «О, вот здесь снимали сцену «Во все тяжкие». Такая-то, такая-то. О, вот здесь снимали из «Игры престолов» вот такую-то, такую-то историю». И так далее. То есть вы, по сути, можете, если путешествуете очень часто, постоянно в закладочке добавить себе как раз-таки вот этот сайт и путешествовать по тем местам, оказавшись в стране или в городе, где снимали этот фильм. Ну, по-моему, для фанатов очень замечательная и крутая история. Фанат какого вы фильма или сериала являетесь, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, я их хоть посмотрю, может быть, начну даже какие-то. А я пока расскажу о треках в этом часе. Крис Лейк, Long Jacket.

Бенни Бенасси, Illusion Record Remake. Фанк в этом часе. The Beat is Rockin, Record Remake. Начнем с Хьюгеля и трека Moving to the Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 19 сентября грандиозное открытие Термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 1000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 19 сентября встречаемся вместе в Термоленд.
5: 0+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. В России обсуждают идею обязать компании использовать отечественный искусственный интеллект, если его цена не превышает стоимость зарубежных аналогов более чем в полтора раза. Инициатива уже обсуждалась в конце августа. В Минцифре и компаниях подчеркнули, что документ пока является лишь сводным итогом обсуждений. Дорогие игровые аккаунты и виртуальные предметы могут учитывать при разделе имущества супругов при разводе. Юристы считают, что инвентарь скорее не будут делить физически. Его стоимость могут оценить и присудить одному из супругов денежную компенсацию. Особенно это актуально для аккаунтов, где стоимость игровых предметов достигает сотен тысяч и миллионов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Сроки применяются с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
2: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
1: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Benny Benassi, Hypaton and Sandy Chambers. Illusion. Record remake.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин, здесь с вами ближайший час. Ну что, кока-кольные животики, так вас называют в интернете, все, кто любят кока-колу, да? Выросли у россиян из-за колоссального потребления газировки, об этом сообщают даже в СМИ, все об этом трубят прямо сейчас. С такой проблемой чаще всего обращаются люди в возрасте от 20 до 35, все, что дальше, это уже не кока-кольный животик, знаете, это уже статус, это уже определенный вес в обществе. И в общем, эти-то животики начинают замечать округлости такие у людей, хотя не пьют ни алкоголь, не едят на ночь люди, ничего. Но оказывается, пьют очень много кока-колы, в составе которой сахар. Причем любой, здесь неважно, добрый, черноголовка какая-то там по импортозамещению или что-то еще, количество ее решает. И говорят, что нужно снизить потребление, тогда и животик ваш кока-кольный тоже пропадет. Да и вообще следить за своим здоровьем нужно, друзья. Полезные советы, вот я тоже думаю начать следить за своим здоровьем. Новость эту прочитал, кока-колу все отбросил. Дайте-ка мне еще несколько полезных советов в чате мобильного приложения Рекорда, как там грудку правильно готовить или на масле на каком жарить, чтобы я знал, и вот следующим летом я перед вами предстал красавцем на каком-нибудь нашем новом забеге. Друзья, а пока расскажу о треках в этом часе, а вы пишите. Авиа там, бар-ба-ба! Как не произнеси название трека, все равно бар-ба-ба, бар-ба-ба. Фастбой в этом часе, Music Sounds! Том Боксер, не путать с боксером. Марена.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск, улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
6: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
7: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
6: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию конфликта на Украине. Россия и Индия работают над созданием собственных орбитальных станций, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В будущем страны могут запустить совместную программу с перекрестными полетами смешанных экипажей, а также проводить общие научные эксперименты и исследования. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, заявил член Общественной палаты России Евгений Машаров. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Club. Сегодня с 23 часов.
1: Record. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, ветер северный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
4: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
5: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
6: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северная, Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетель.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
4: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. А все еще как-то, ну, в тренде, модно держать руку-то на пульсе грядущего предполагаемого концерта Kanye West? Или это мы одни такие? Помните, да, еще вчера я вам рассказывала, озвучивала новость о том, что на сайте Газпром-арены появилось объявление, заявку вывесили о поиске персонала для грядущего концерта Kanye West. А сегодня площадка уже все опровергла. Нет, говорят, старое это было объявление. Никого мы не ищем, никто не нужен, по-прежнему не подтверждается концерт Kanye West. Вот, друзья, да, те, кто собирается купить билеты, их, кажется, уже смели, да, кто приобрел эти дорогостоящие билеты, а вы же наверняка представляете, сколько там будет стоить, допустим, обслуживание по меню в VIP-зоне, да, это же какие-то это страшнейшие цифры с огромным количеством нулей. Друзья, вот рассказывайте вообще, чего ждете от концерта Kanye West? Вообще, как давно любите Kanye West? Тоже напишите нам об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, а я знакомлюсь. Я не иду на концерт, но я знакомлюсь. Аниме в этом часе, no good, слышим. Еще впереди Тимми Кэстер и 125. Конечно, Тони Дарк, Ice, Your Body. I don't want nobody.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 19 сентября грандиозное открытие Термоленда в ТРК «Комсомол» вас ждет целый день ярких впечатлений. Тысячи розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 19 сентября встречаемся вместе в Термоленд. 0+.
2: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Это место знают все, каждый здесь бывал.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября. Только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: Можно и нужно ожидать, что чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия давно говорит о том, что каждый день ухудшает положение киевского режима. Пошлины Латвии на зерно из России лишат Балтию дохода и ударят по мировым ценам, рассказали эксперты. Прекращение транзита существенно повысит цены из-за увеличившихся рисков и усложнения логистики. Отмечается, что к середине августа этого года заявки на перевозку зерна в балтийском направлении достигли 5 миллионов тонн. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 2026-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины такого решения не называются.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Рекорд, реклама. У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Распакупер, это супер. Распакупер.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок внести проекта и получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
2: Да, это время подъема в школу.
1: Взрослые снова учатся понимать детей.
3: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
1: Дети снова пытаются понять взрослых.
4: Только играем по-взрослому.
1: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
5: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
1: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
7: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
6: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. 103.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Сегодня непростой день. Сегодня, оказывается, у нас Международный день красоты. Ах и ох. Я всегда, знаете, считала, что все, что касается красоты, вот этого всего, ну, это у нас про март, про апрель, в общем, про весну. Нет, осень стартовала, день красоты. Друзья, давайте прямо сейчас заглянем к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Будем писать о своих эталонах, идеалах, типажах красоты. Вот кто вам нравится? Какие вам нравятся люди? Может быть, блондины с голубыми глазами, как мне, когда мне было 19 лет. Сейчас у меня уже все, я подросла, нет никакого типажа. Может, у вас есть? Пишите, почитаю непременно. А в этом часе что послушаем? У нас впереди The Second Voice и Let Me Be. А еще Клуни и Good Girls. И обязательно Афроджек, Алайн. Келлен Харрис тоже в этом часе Satisfy. Уже сейчас Хьюгл и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки.
3: Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошие птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
13: Ты в своем уме?
14: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
15: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад. Скользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
1: Вот это прям я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
1: На краске подскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на
2: арматуру. Я обязательно
1: внизу были, баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно. Да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
3: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, ветер северный 2,7 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков. А выгода не одна. Ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинки 51. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северная, Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
0: Реклама.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Я вышла к вам, знаете, с выпуском, скажем так, новостей из нашего телеграм-канала. Итак, мужчина открыл банку сюрстрёминга в метро и устроил безумие для пассажиров. Я как представила, я ж позеленела вся, будем честными. Я напоминаю, что такое сюрстрёминг, друзья. Это квашеная балтийская сельдь, известная своим резким, гнилостным запахом, отвратным. Открывать ее советую это где-нибудь, знаете, где ветерок подувает, где-нибудь на улице. Там, где людей поменьше. В общем, скажем так, блюдо на любителя. Друзья, в связи с этим хочу вас узнать, какое у вас блюдо просто в стопе. В стопе, антиеда и так далее. Вы это никогда не будете есть. Но я уже 100 раз вам рассказывала, что у меня почему-то есть предубеждение против барана. Я баранину не ем. Ну, не ем и все. Не знаю, из каких соображений. Не нравится, не хочется, не ем. А вы что не едите? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Тони Дарк Айс в этом часе. Perfect. Еще Крис Лейк и Long Jacket. Эвелон Рокстон тоже впереди. Vertigo. И обязательно Робин Шульц, Better Times. Прямо сейчас Ave Meet Me in the Dark. И все это Рекорд Dance Radio.

0: Club. Сегодня с 23 часов. Record. Record. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: Акция действует 13 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Внимание, внимание! Ваш рейс в осень задерживается.
2: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
3: Мой миллиметр зашкаливает.
2: Больше приключений. Больше любви.
4: Это все мне?
2: И еще больше теплых премьер.
4: Ты думаешь?
5: Гарантированно.
2: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал переговоры Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве содержательными. Американский госсекретарь добавил, что в ходе контактов обсуждали новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих стран, добавил он. Минпросвещение планирует запустить телефон доверия для решения конфликтных ситуаций в школах. Обратиться можно будет по любым вопросам, связанным с конфликтами, а специалисты обещают разбирать каждый конкретный случай. Россияне, которые хотят остаться в Таиланде более чем на 30 дней, могут оформить туристическую визу, рассказал посол Томихин. С 15 сентября в королевстве вступает в силу ограничение по срокам безвизового въезда. Теперь он составляет 30 дней. Томихин отметил, что есть люди, которые приезжают в Таиланд на всю зиму. Как раз для такого варианта и подойдет туристическая виза с продлением. С ней находиться в стране можно 60 дней. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Рекорд
2: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг, 10 сентября, малооблачно, днем плюс 26, ветер северный 2,7 метров в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
7: Категория 16+.
8: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Dance Radio. Record. В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами и думаю, что пора начать сразу с хороших новостей. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. Нас с вами встретят Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая. Снежная королева». Не пропустите. Ну а билеты на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Пока вы забираете свои лучшие, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка Tom Boxer Morena. Свежак от Бенни Бенасси Illusion. Клевая работа от DJ Gojo Michiko. Дождемся юмор от Мол Блэк. Откроет этот час Алия Фабин, Body Talk. Это Рекорд, Dance, Радио.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. В России обсуждают идею обязать компании использовать отечественный искусственный интеллект, если его цена не превышает стоимость зарубежных аналогов более чем в полтора раза. Инициатива уже обсуждалась в конце августа. В Минцифре и компаниях подчеркнули, что документ пока является лишь сводным итогом обсуждений. Дорогие игровые аккаунты и виртуальные предметы могут учитывать при разделе имущества супругов при разводе. Юристы считают, что инвентарь скорее не будут делить физически. Его стоимость могут оценить и присудить одному из супругов денежную компенсацию. Особенно это актуально для аккаунтов, где стоимость игровых предметов достигает сотен тысяч и миллионов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+. We'll be right back.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Вот это прям... Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно...
3: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд
1: Dance Radio. Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами, ребят. Сегодня 9 сентября и, наконец-то, Apple покажет смартфон, который мы обсуждали уже 1000 лет. Если вы еще не в курсе по каким-то причинам, то да, сегодня вечером стартует презентация Apple. Уже традиционная, но главная интрига — складной iPhone Duo, он же Ultra. По слухам, он будет раскладываться в небольшой планшет, то, что уже сделали многие бренды, но яблоки почему-то до сих пор не дошли. Получит Touch ID в кнопке, две камеры и, конечно, ценник от $2000. Ну, еще, конечно же, покажут iPhone 18 Pro Pro Max. Мне кажется, нас уже этим не удивить. Еще некоторые аксессуары, а вот обычный iPhone 18 решили придержать до весны следующего года. Короче, сегодня узнаем, действительно ли Apple приготовила что-то революционное или снова это будет самый инновационный iPhone в истории, конечно же, в кавычках. Как думаете, складной iPhone реально удивит нас сегодня? Будете ли вы смотреть презентацию? Пишите в чате рекорда. Все это обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Heartless House. Calvin Harris. Чуть позже в часе появится отличная совместка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Еще дождемся Hollow от Eden. Открывает этот час Hugel and Alternate с треком Moving to the Sun. Это рекорд Dance Radio.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. The Second Voice. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Можно и нужно ожидать, что чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия давно говорит о том, что каждый день ухудшает положение киевского режима. Пошлины Латвии на зерно из России лишат Балтию дохода и ударят по мировым ценам, рассказали эксперты. Прекращение транзита существенно повысит цены из-за увеличившихся рисков и усложнения логистики. Отмечается, что к середине августа этого года заявки на перевозку зерна в балтийском направлении достигли 5 миллионов тонн. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 2026-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины такого решения не называются.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Рекорд, реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером.
14: Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки. Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошие птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Dance Radio. Record.
1: Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Ой, ребят, что расскажу? У GTA 6 появился неожиданный главный противник. Не конкурирующие игры, нет, а ревнивые девушки. В соцсетях сейчас гуляют слухи о том, что очень много девушек запрещают своим парням играть в новую GTA и называют это микроизменой. Все из-за Люси, одной из главных героинь игры. По сюжету у нее с Джейсоном отношения, а игроки смогут флиртовать с ней, ходить на свидания и всячески взаимодействовать с персонажем. В итоге некоторые уже сильно переживают, подписывают фотографии своих парней, пишут, он часами проводит время с другой женщиной, пусть даже она виртуальная. В общем, Rockstar случайно добавили в GTA 6 еще один такой скрытый режим – проверку отношений. Ну а вы бы ревновали партнера к персонажу из игры? Пишите свои мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это обсуждаем под лучшие горячие танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Tini Gessler, 125. Послушаем свежак от Anima, No Goods. И еще в часе появится Bibi Rexha и David Guetta. Дождемся Don't Wanna Go Home от Медузы. Начать этот час предлагаю с Ave и трека Midway in the Dark. Это рекорд Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам». И боль на удалении. «Капсикам». Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. We'll be right back.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Вот это прям... Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно...
3: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
3: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
1: Ожу-ху-ху. Погорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 13+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда. Вместе с тобой мы будем обсуждать разные, порою забавные, порою странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Тут на днях некая американская тетушка-футуролог по имени Эмми Уэбб сравнила ИИ-экономику с приложениями для знакомств. Что типа, мол, владельцы приложений для знакомств, им выгодно, чтобы вы никогда не женились, а ИИ-экономике выгодно, чтобы процесс не заканчивался результатом, когда компания получает быстрый и дешевый доступ к инструментам, запускает все новые пилотные проекты, а потом сталкивается со все более дорогой и сложной их реализацией. Ничего удивительного, в капиталистической системе координат это абсолютно нормально, что тем, кто с виду о нас заботится и как бы делает нам хорошо, в конечном счете просто хотят на нас цинично нажиться. Что касается нас, то мы тоже о вас заботимся, чтобы у вас, например, были хорошие автомобили, хотим, но только потому, что без них сегодня радио почти не слушают. Да, пусть у всех у вас будут крутые тачки, говорим мы вслух, а про себя, чтобы вы слушали нас, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать. По словам Виктора Федорова, заниматься бизнесом в республике стало невыгодно из-за роста налогов. А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются, заявил депутат. По его словам, даже на городских аукционах по продаже участков сейчас почти нет желающих, а бизнес еле дышит.
2: А чиновники дышат полной грудью, да? Прям дышат легко.
1: Ну, на хлеб с маслом хватает у них там. На проездной, как бы, ежемесячный, как бы, в трамваях там и в автобусах.
2: И участков никаких не нужно, да? О которых он говорит. Просто сразу за деньгами в кассу. Или он имеет в виду, что у чиновников и на аукционах по продаже участков тоже дела лучше идут. То есть, если ты чиновник, участки только в путь, да? Там,
1: ну, вот не в путь, он жалуется. Смотрите, я чиновник, я выставил, как бы, участок на аукцион городской, как бы, да? И никто его не покупает.
2: Нет, это он говорит про бизнес. А пойдешь в чиновники, все будут покупать. Ну, и значит, смотрите, значит, бизнес еле дышит. Значит, что там бизнесом в республике там стало невыгодно, да, из-за роста налогов, как будто только там торговые центры там закрываются, что там торговые места закрываются. И поэтому, говорит этот уважаемый депутат, надо идти в чиновники. Это, конечно, клево. А такой вопрос, а кто тогда будет работать в торговых центрах, торговать, предоставлять услуги, создавать добавленную стоимость? Кто, в конце концов, будет платить налоги, когда все станут чиновниками? Что мы будем делать? Что мы будем есть?
1: Так каких торговых центров? Торговые центры же закрываются. Там не нужно работать, как бы. Ну
2: а
1: что,
2: что не будет торговых центров? Или, может быть, он имеет в виду, что когда мы все станем чиновниками, все это уже будет не нужно. Потому что нам все это, как чиновникам, будет полагаться по должности и падать с неба. Да? А если, смотрите, а если в чиновники еще уйдут те, кто там пашет, сеет, там механизаторы, работники там сельхозхозяйства, там фабрик, то нам с неба еще будет падать и еда. А если следом за ними уйдут там слесари, водопроводчики, сантехники, то сверху нам будет падать еще и починенные унитазы, причем золотые, пожизненно.
1: Ну, в общем, да, потому что если слесарь уйдет в чиновники там по ЖКХ по какому-то, он же в этом разбирается, как бы, да? Да. Он все там наладит. Там,
2: там где? А здесь?
1: Ну, там, это там.
2: Да и здесь. Вот тогда заживем. А если, знаете, в чиновники еще уйдут женщины так называемого этого, не к ночи помянутого этого, легкого поведения, то вообще супер. Можно будет, знаете, чтобы расслабиться чиновнику, просто зайти в соседний кабинет главе района или государственному советнику по вопросам нравственности.
1: То есть чиновник к чиновнику, да?
2: Да.
1: По-чиновничьи, так, по-братски, да?
2: Да, и не нужно легко ходить. А идти всем в чиновники, он советует. Это предложение очень хорошее. Но вот вопрос чисто практически. И я думаю, что не только у тех, кто слушает. И у вас тоже, Кремов, да? Вам понравилось. Предложение хорошее. Вопрос только один. А куда идти в чиновники? Вот человек, скажем, там, работает в такси. Там, таксопарк. Там, бизнес идет плохо. Куда таксисту идти в чиновники? Где чиновниковская? Вот куда конкретно?
1: Ну, пускай поищет. Пускай что не сидит на попе ровно в своем такси, как бы, да? Как
2: а
1: бы?
2: Куда конкретно? Нет, просто вопрос. Идти сразу в Кремль или сначала можно в администрацию города? Там,
1: а вот куда? Это нюанс. В Кремль никто никого не зовет, как бы. Потому что это только в Якутии происходит.
2: Идти в Якутию?
1: Нет, ну там, ну, у якутов такие проблемы. У нас же нет проблем, как бы, ну, в основном там
2: нет, в Чувашии. Нет, ну то есть, ну хорошо, если такси здесь, у чиновников нет проблем в Якутии. Идти в Якутию или
1: да,
2: ехать?
1: Потому что проблема-то у них так в Якутии, а тут-то проблем никаких нет, ничего нет, не закрывается. Нет, налоги не растут, как
2: нет,
1: бы, да?
2: Здесь нет,
1: да,
2: конечно.
1: Там в Чувашии, там, не знаю, там в Бурятии, там, в Карелии, там. В Калмыкии.
2: И обратите внимание на самое главное, что это кто посоветовал, можно сказать, идти в чиновники, там, можно сказать, депутат, да, Единой России из Якутии. Депутат посоветовал идти в чиновники. Не чиновник, а депутат. То есть это депутат хочет, чтобы мы все шли в чиновники, а не в депутат.
1: Ну, конечно.
2: Там... Это важно. Это самое важное, чтобы шли именно в чиновники, а не в депутаты. Потому что, понятно, да, если все пойдут в депутаты, то...
1: С депутатством не каждый издюжит. С чиновничеством-то да, как бы, все могут быть чиновниками. А депутатам нужно там, ого-го, как бы, думалку иметь такую.
2: Это, во-первых, ну, а что, отбор там такой. Да, ну и главное, что вот сам этот депутат, ему такой конкуренции-то, наверное, не надо, если мы все туда пойдем. Поэтому идем куда?
1: Ну, в чиновники, получается, да.
2: Получается так. Да. И поэтому вопрос. Вот ведь действительно, ну, это ведь не сегодня началось, и не из депутата с этого советуют нам идти в чиновники. Да мы все сами бы хотели быть чиновниками. Не берут. Вот вы, помните, пытались это, или это...
1: Это
2: или...
1: Нет, это другое было там, да. Меня отговорили там, да, слава
2: ну,
1: богу.
2: Ну, не важно.
1: Умные люди.
2: Все хотят быть чиновниками, но не получается. Так вот, вопрос. А действительно ли это так? Хотел бы ты быть чиновником? Может, уже пробовал стать чиновником? Может быть, ты уже чиновник? Плюсы, минусы, да? Что
1: да, в какой сфере ты бы чиновничал?
2: Потому что чиновники, на самом деле, ну, работник, скажем, там, ГАИ, это тоже чиновник, да? Он, то есть, там, не низший
1: чиновник. Ну, да, ну, государев-человек.
2: Государев-человек, да. Так вот, расскажи нам, как хотел бы, что
1: зачем?
2: Делать? Зачем? Ну, и не только, чтобы там деньги получать, как вот депутат говорит, а что-то сделать полезное. Вот пришел
1: или интересное. Забавно.
2: А часто это не совпадает.
1: Абсолютно, не всегда не совпадает.
2: Обсудим это в народных новостях.

0: Авиабильный снайпер целый месяц обстреливал пространство ЖК в Выборгском районе использованными презервативами. Молодой мужчина приходил в гости к возлюбленной, а потом с балкона стрелял резинками по прохожим. Жильцы быстро устали от таких подарков с небес, поэтому охрана подняла записи с камер и вычислила квартиру. Стрелка вызвали на разговор и убедили завязать с необычным способом утилизации. Теперь местные надеются, что интимные боеприпасы в их дворе больше падать не будут.
1: Надеются? А, простите, а кроме надежды у них какие-то гарантии есть? Что значит надеть? Стрелка что-то вызвали на разговор и убедили завязать с необычным способом утилизации. А вдруг он не убедился? Тогда что, жильцам остается только надежда, что ли?
2: Тут важно, кто вызвал на разговор. Почему-то замалчивают, кто конкретно вызвал на разговор. Как бы. Да, то есть, уважаемый это человек, как бы, там, убедительный
1: конечно,
2: человек.
1: Конечно, вот это самое, что значит убедили. Потому что я-то думал, что, знаете, это хулиганство, там, это как минимум штраф, или там до, знаете, как там до 480 часов исправительных работ, иногда до 2 лет лишения, да, там.
2: Ну, протокол, если полицию вызвали.
1: Нет, значит, что его убедили. То есть, как это было? То есть, как его убеждали там? Да? Что значит убедили? Вызвали. Значит, раз не штраф, там, не посадили, значит, сказали там, уверяю вас, стрелять по прохожим использованными презервативами нехорошо. И вот мои аргументы. Во-первых, это энергозатратно, да? А во-вторых, что?
2: Ну, там, не знаю, детям потом не расскажешь в старости, что как-то стыдно будет.
1: Убедил?
2: Ну, возможно, а возможно, знаете, как бы не кнутом, но пряником его убеждали. Может, ему там, вот возьмите кабачки, вот у меня с дачи уродились, большой урожай. Вот только не стреляйте, пожалуйста, больше вот вашими презиками.
1: Ну, надеюсь, да, ну, просто как-то... так можно убедить, да. Добротой. Я надеюсь, да. Только так.
2: А больше... Цветы какие-нибудь.
1: А иначе просто у жителей нет других надежд. Ну, а главное, ну, слушайте, объясните, значит, там было сказано. Значит, я правильно понял, значит, человек кидался в окно, да, не у себя там, а у любовницы, да, у кого-то, да. Использованными презервативами. Почему его при этом, пускай даже там в новости, называют стрелком и снайпером? Это что за снайпер? Это снайпер-гандон?
2: Как ну да, так что? А вы знаете, я ролик видел в интернете. Если взять использованный презерватив, натянуть его как лук, он летит как бы далеко-далеко. Поэтому стрелок. А снайпер, потому что попадал.
1: Вот тогда... Нет, тогда секундочку. Просто нет, тогда это другое дело. Просто я-то думал, что это называется там дебил. Причем конченый, да, отморозок. А если это снайпер, стрелок, да? Ну, скажем, хорошо, ладно, стрелок штопанный. Пускай будет так. Тогда, если попадал, так может быть, это реально какой-то хандона-киллер? Может быть, кого-то заказали
2: хандоном? Да, там не покалечить, но унизить.
1: Так он попал, значит, в кого-то, кого-то
2: ну,
1: подстрелил,
2: снайпер
1: да?
2: Же, ну, как бы, как снайпер определяется? Тем, что он попадает, у него большой КПД, как бы, там, высокий.
1: А ваш просто стрелок!
2: Просто, как, знаете, как...
1: Холостым!
2: В белый свет, как в копеечку. Это нет, это не снайпер, это...
1: Но знаете, что меня больше всего здесь, честно говоря, меня немножко напугало, как сейчас, знаете, модно принято говорить, локация.
2: Там же было сказано... меня как?
1: Да, да, да. Там все верно, Кремов, вы тоже услышали. Там было сказано, как его назвали, любвеобильный снайпер. Я, правда, не понял, в чем его любвеобильность. Когда ты стреляешь презиками, это как бы любовью стреляешь, да?
2: Ну да, так оно и есть, так это и работает.
1: Так вот, любвеобильный снайпер, как было сказано, целый месяц обстреливал пространство ЖК в Выборгском районе. В Выборгском районе. Дело ведь в том, это я не вам, конечно, а всем остальным говорю, дело в том, что в Выборгском районе живет Кремов. И тут у меня серьезный вопрос. Вы не ранены?
2: Да, действительно, я там живу, как вот так вот в интернете реагируют на какую-то дичь, когда указывают локацию, какой-то комментатор появляется, я там живу! Мне все нормально.
1: Все, в порядке,
2: вызвали,
1: да?
2: Разговор, да, все.
1: Так, все, да. А, ну, я надеюсь, я просто не думал, что вы стреляете, где живете. Да?
2: Нет, на соседней улице.
1: А, это лучше. Да и здесь я видел пару выстрелов.
3: Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Концерт Kanye West в Петербурге, похоже, все-таки может состояться. «Газпром-арена» начала набирать персонал на 10-11 октября. Именно на даты предполагаемого выступления рэпера. Центр временного персонала «Зенита» ищет хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов. А кандидатам уже предлагают заполнить специальную форму. При этом сама «Арена» утверждает, что в эти дни у нее не запланированы выступления никаких зарубежных исполнителей.
2: Слушайте, вот скажите мне, у этой шизофрении, у нее есть конец? Или она бесконечна, как космос? Окей, хорошо. Значит, с тех пор, как какому-то гению пришло в голову, значит, пригласить сюда этого Kanye West, Петербург и страна в целом заболели шизофренией. Но ведь, слушайте, но ведь любая шизофрения, даже в самой тяжелой форме, она когда-нибудь должна кончиться, хотя бы со смертью пациента. И тут у меня такой серьезный вопрос. А это закончится хотя бы в день концерта Kanye West? Или это будет продолжаться даже во время концерта? То есть, когда, знаете, там люди уже собрались, там пришли на концерт, и тут сначала выходит организатор и говорит: «Все, мы уже набрали персонал, там что там, хостес, сотрудников кейтеринга, стюартов, а кандидаты уже заполнили специальную форму, и вот уже даже, кажется, на сцену, похоже, выходит Kanye West. Вот, кажется, даже это он пукнул за сценой. Вот он уже идет, вот уже видна его черная рука, или не рука, да? Вот уже, похоже, он». Но тут, значит, следом за ними выходят представители «Газпром-арены» и говорят, что в эти дни нет, у нас не запланированы выступления никаких зарубежных артистов. Так будет, что ли?
3: Ну да, и, кстати, мне...
2: А зрители увезут в психушку, потому что они от этого уже окончательно сойдут с ума.
3: А я считаю, что это очень прекрасная, радостная, светлая и очень увлекательная история. Я хочу, чтобы это продолжалось вечно. Никакой психушки, а за этим при этом интересно и приятно наблюдать. Возникают какие-то новые подробности, какие-то истории, ответы там, да, вот как бы, такая эпопея, такой сериал как бы увлекательный.
2: Но рефрен, он один и тот же, то есть, в принципе, вот основная линия, она та же. Значит, эти все организаторы говорят: сейчас все будет, а «Газпром» говорит: нет, ничего не будет. Но вот что я вам скажу, ребята, вот те, кто это делает, «Газпром-арена» там и организаторы, неважно, ведь... А зачем нам Kanye West? Ведь такой перформанс, он как минимум не хуже, чем этот хрен заморский. Это намного круче его этого непонятного блеяния в микрофон. Смотрите, ведь это же настоящая, не какая-то фигня, да, вот он мы там любим, это настоящий цирк. Смотрите, организаторы, значит, с одной стороны, могут в одежде клоунов, скажем, в одежде Пьеро, да, будут говорить, там, выходит, все собрались на концерт, они говорят: сейчас все будет, сейчас на нашу сцену выйдет Kanye West, выйдет Kanye West, нет, сейчас, он выйдет прямо сейчас. И тут выходят организаторы в одежде Арлекина, бьют организаторов по голове палкой со словами: никаких зарубежных исполнителей у нас не запланировано, получай микрофоном Kanye West в пах, например. А вот это уже целое представление, это круче, чем какой-нибудь этот, не пойми что вам, понимаете?
3: Да, и тут еще такой есть нюанс, смотрите, эти вот... аналитики-оптимисты, которые говорят, что похожий концерт состоится, основываются на косвенных данных. То есть, как бы, «Газпром-арена» начала набирать сотрудников кейтеринга, да, как бы там, такого-то еще хостес, там, да, там что-то еще там делать.
2: Хоспис, да.
3: Да, хоспис, хостел, это вот все вот как бы, да. А при этом сама «Газпром-арена» утверждает, что никаких зарубежных исполнителей. Тогда, возможно, они готовятся к отечественному исполнителю. Какой-нибудь Альберто Садулин, там, ну, я не знаю. Там, ну.
2: Но организаторы-то нам говорят, что должен быть зарубежный, то есть Kanye West. А Kanye West, как ни крути, он пока еще зарубежный. Но мне все-таки нравится формулировка. Каждая новость, это постоянно, да? Это очень хитрая, очень хорошая формулировка. Она дает нам надежду. Как там было сказано, концерт Kanye West в Петербурге, похоже, все-таки может состояться. Смотрите, правильные слова. Похоже, все-таки может, да? Похоже, видимо, может. Не исключено, вероятно. ХЗ может состояться. Что значит похоже? А по каким признакам, по каким тайным приметам и знакам они это определяют?
3: Ну, по хостес, по кейтерингу, вот это вот все, стюардов набирают. Это ж для, как бы, ну, для кого-то там другого, там, ну, не, для Бабкиной не нужны. Зачем ей кейтеринг? Она со своей,
2: со своим хостесом.
3: Да.
2: Ей не нужно. Ну, сколько можно людей разводить? Ну, ладно, хорошо. Мы все понимаем, ну, так сказать, подтекст ситуации. Понятно, что у нас, знаете, там, как говорят, разные, так называемые, башни Кремля, там, у них там разные мнения. Ну, может быть, тогда уже честно сказать организаторам этим, да, что-то сказать, похоже, концерта Kanye West не будет. А лучше, знаете, формулировка такая более народная. Кажись, концерта Канье Веста не будет. Походу не будет. Вангую концерта Канье Веста не будет.
3: Мамой клянусь.
2: Зуб даю.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крустшоу.
1: Голый москвич ворвался в банк и рассказал росгвардейцам про муравьев пант. 45-летний мужчина зашел в офис финансовой организации, снял с себя всю одежду и начал выкрикивать бессвязные фразы. Сотрудники вызвали Росгвардию и дебошира доставили в полицию, где он продолжил рассказывать про загадочных муравьев пант, которые убивают коров и водятся в Южной Африке. После этой лекции мужчину передали врачам и отправили в больницу.
2: Почему в больницу? Его все-таки укусил муравей-панда? Срочно нужно извлечь из мужчины кусок муравья-панды?
3: Ну, я не знаю, наверное, хотя, знаете, это какой-то он паникер. Ну, они же в Южной Африке. Ну, что он, в Москве суету наводит, зачем? Ну, что? Ну, куда? Они до нас пока доберутся, если вообще доберутся.
2: Может, коров убивать. Что-то знает больше. В любом случае, человек хотел нас предупредить об еще одной опасности, которая нас всех подстерегает, да? Мы же всегда, у нас тут куча и так нервяка. Еще на нашу голову муравьи-панды наступают. Может, они быстро наступают? Я все могу как раз здесь понять. Я не понимаю только одного. А почему он был голый? Это же муравьи-панды его изнасиловали, что ли? А, это уже сам себя сорвал одежду, да? Так сказать. То есть, тогда это, с его стороны, неразумно. То есть, он там, что там, снял с себя одежду, стал выкрикивать фразы. Потому что голым-то опасно, да? Ведь муравей-панда может того схватить за муравьиную соломинку тебя.
3: И вот этот серьезный очень вопрос к журналистам, этим всем, как кто-то все писал, там, вел, может быть, прямой репортаж с места событий, я не знаю. Насколько он голый? Потому что сейчас все такие нежные стали, да. Что даже... Будь он там в каких-то стрингах, уже пишут голый-голый. Вот да. Помните, в наше время в Speed.info написали, что голый мужик ворвался. Мы знали твердо, что он абсолютно голый, То есть да. Вообще без
2: сейчас
3: ничего.
2: Вообще, сейчас
3: а тут он, может быть, даже в носках,
2: сейчас
3: трусах.
2: Такие, там, такое ханжество такое-то вокруг. А может, носки на нем были, да?
3: Да.
2: А уже голый.
3: Ну, да? Начинает кликбейт этот ваш, знаете, голый мужчина ворвался
2: это
3: в Москве.
2: Важно. Это действительно важно, насколько голый. Но зачем? Зачем он вообще разделся? Вот этого я не очень понял. Значит, тоже какой-то сигнал.
3: Жарко. В Москве бабье лето.
2: А вот насчет Москвы. Вы знаете, вот самое странное в этой истории для меня, что это был москвич. Потому что ведь, знаете, ведь обычно, насколько мы знаем, москвичи-то употребляют другое. С таким более мягким эффектом. Вот если бы там челябинец с таким эффектом ворвался, я бы не удивился. Там, в банк, да?
3: Ну, перебрал, малех.
2: Но я вот что вам скажу. Как изменились у нас случаи в банках? Вот раньше, да, вот эти старые добрые времена были обычные тихие мирные ограбления.
3: То есть голый ворвался, да. Вынес сейф, и все нормально.
2: Чаще всего одетый, как мы это особенно по фильмам видим. А теперь, значит, раньше ограбление банков, а теперь муравьи-панды. То есть людям в банках уже денег не надо. То есть все, что им нужно, это побегать по банку голенькими. Да, и чтобы его просто выслушали. А ведь, наверное, скорее всего, до того, как он принял свою муравьиную дозу, вот эту, а скорее слоновью дозу, да, свою вот эту вот муравьиную кислоту, от которой его торкнуло, он, возможно, хотел банк ограбить. Но потом, когда он при помощи муравьиной кислоты соединился с космосом, он понял, что на самом деле ему нужно не это, что не в деньгах счастье. И что ему все, что ему нужно, просто, знаете, просто побегать голым по банку. Помните, даже песня была «А я хочу опять по банку бегать, муравьев гонять». Такой был приход у него, понимаете?
3: Возможно. А возможно, просто человек замотался, забегался и перепутал. И он думал, что он ворвался, скажем, по делу, в приемную президента. Чтобы есть серьезные проблемы, знаешь, там в Кремль там.
2: Значит, неважно. Значит, нужно и фильмы снимать. Не вот это вот это старье, это анахронизм про эти банковские ограбления. Там, знаете, ограбление на Бейкер-стрит, какой-то фильм тоже относительно там. Да, новый. Никаких не ограблений на Бейкер-стрит. Голый на Бейкер-стрит с муравьем. Вот актуальные сюжеты новые. Но я вам больше скажу, знаете, вот. Как ни крути, а вот у меня голый, не голый.
3: Не, ну это важно, перестаньте, давайте.
2: Тем более важно, хорошо. Но у меня теперь у меня тем более фобия. А вдруг нам действительно угрожают муравьи-панды?
3: Ну тут сложно, тут нужно очень аккуратненько, потому что муравьи муравьями, да, муравьями нас не удивишь. Но панда это же китайский след.
2: То есть китайский муравей, как бы, да?
3: Возможно, в Южной Африке, да.
2: Вот, вы это что-то уже нащупали. Так вот, если нам действительно угрожают такие муравьи-панды, а не пора ли нам побегать голым?
3: А давайте!
0: Крем-хруст на рекорде. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно.
4: Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Не пора ли нам с вами вступить в интерактивную связь? Спрашиваем мы. Вопрос этот риторический, потому что мы точно сейчас в нее вступим. А почему? Потому что вы написали кучу разных сообщений, а мы их сейчас будем читать. А вы, это, конечно, наши дорогие пишущие радиослушатели, написали, читаем. Народные новости, что там?
1: Ну, тут депутат, якутский депутат, призвал своих земляков идти в чиновники, потому что, мол, бизнес, с бизнесом сейчас не очень хорошо, а чиновники могут заработать. И мы спросили тебя, будь ты в Якутии, не в Якутии, где угодно будь ты. Хочешь ли ты быть чиновником? Для чего? Каким чиновником? В какой сфере? Потому что это очень широкое понятие «чиновник», да? Или же ты уже чиновник и можешь поделиться каким-то своим опытом, какие-то там, не знаю, плюсы, возможно, и минусы. Хотя я не знаю, какие минусы, черт побери.
0: Чиновника?
1: Да. Нет, ну, расскажи нам, да. Потому что мы-то обыватели со стороны думаем, что вот там они все как сыр в масле катаются, да? Все зашибись как бы, да? Вот, а возможно, не так-то все просто. И вот есть люди, которые хотят. Вот, например, ну, конечно, хотел бы. Ездить с мигалкой по встречке, обедать в ресторане, сидеть на всяких совещаниях, ездить на корпоративы и т.д. По кайфу же, жизнь на кураже. Вот, отметим это для себя, жизнь на кураже у чиновника. Вот плюс, жирный плюс.
0: Но, а это плюсы. Но ведь есть же, не, а вот сразу не очевидно ли минусы? Вот перечислите, пожалуйста.
1: Значит, минусы?
0: Да, ездить по встречке с мигалкой.
1: Но
0: да?
1: С мигалкой это плюс.
0: А, да, нет, конечно, с одной стороны. Но опасно же.
1: Опасно, да.
0: Даже с мигалкой
1: если
0: по встречке.
1: Если не перекроют как бы движение, да. То для этого нужно быть ох,
0: очень высоким чиновником.
1: Да.
0: Это первое. Второе, что?
1: Ну, обедать в ресторанах.
0: Обедать в ресторанах, да, это же только чиновники могут. Тут, да, тут большой плюс.
1: Может, у них какие-то специальные рестораны, нет, мы их не знаем.
0: Но его не, видимо, этого чувака в рестораны не пускают, он думает, что только чиновников пускают.
1: Хорошо, так, сидеть на совещании.
0: Вот, кстати. Это абсолютно только чиновникам разрешено. Вот вы, как-нибудь, сидели на совещании?
1: Ну, слушайте, да нет, это нельзя назвать совещанием.
0: Возможно,
1: да,
0: конечно. Да. Что это за совещание?
1: Забежали там что-то.
0: Ну, так, базар, вокзал.
1: Не, ощущение, что солидно, там, ты в костюмах все там.
0: Но, с другой стороны, если ты сидишь на совещаниях, какой мир? Вот сидишь на совещаниях, да, ведь, а иногда так долго сидишь на совещаниях, что на мигалку по встречке времени не хватает, да?
1: Так
0: что
1: не так все просто. Нет, а ты спешишь на совещание по встречке, это может вот из ресторанов на совещание или наоборот.
0: Поэтому и про минусы тоже думай, когда думаешь
1: вот,
0: о плюсах.
1: Вот да. Про минусы, вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации, не с Якутии, правда, с Ленобласти, важный, как хреб бумажный.
0: Сидел в где?
1: Ну, в ресторане, наверное.
0: А, да? Конечно, в ресторане.
1: На совещании.
0: На совещании, разумеется. Нет, конечно. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
1: Не, ну может, ему там...
0: Или... А, его...
1: Там нормально, там, да.
0: Нет, а вот это, кстати, тоже интересно. А вот, особенно если все-таки говорить про тюрьму. Вот как вы себе представляете? Когда чиновник в тюрьме важный, как хрен бумажный, это как? Это какой?
1: Ну, какой-то такой, ну, как бы человек с опытом, совет дельный, да, с какой-то другим там своим соседям, там, знаете, как бы такой там. И, как, знаете, действительно, такой, у них какая-то особенная стать. Даже думаю, там в местах не столь огромных. Они такие осанки.
0: То есть,
1: такая,
0: даже
1: такая,
0: когда возле параши, там, да, это не, тоже же. Не, ну тоже же, если он сидит. Или когда это. И, да, извините, это вот, вы знаете, все тюремный этот организм, он неприятный, но извини, такая жизнь, да? Вот есть такое ужасное слово, это опустить. Да? И вот даже когда опускают, наверное, этого опускали...
1: С уважением.
0: Это очень важно. Не вот это вот, да, все это, да? Вот это важно.
1: А вот Елена. И дамы наши хотят в чиновники податься. Добрый вечер, КХ. Если бы я была бы чиновником, то сделала 4-дневную рабочую неделю, бесплатный проезд, увеличила отпуск до 35 дней, отменила бы ЖКХ. Елен, чтобы это все принять единолично, в одно лицо, как говорится, нужно быть не чиновником, а императором, по меньшей мере, понимаете?
0: Вселенной, да. Не меньше.
1: Отменить ЖКХ, бесплатный проезд.
0: Чиновник и тебя, да.
1: Шальной императрицей, Елена, тебе нужно будет быть.
0: Она ведь мужа.
1: Никто там, министр этого не может сделать.
0: А что, 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте? Что еще?
1: Увеличила отпуск до 35 дней. Отменила бы ЖКХ. Ну, слушай, ну не лютует. Не,
0: нет,
1: не отпуск,
0: такого
1: до 100
0: умеренно.
1: Дней, как бы, да, там нет. То 35, как бы, да, вот.
0: Ну, тут, нет, ну, если, конечно, только для себя, это уже, конечно, круче. Нет. То есть, нет, всем остальным. Мне 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте.
1: Да. Зачем ему бесплатный проезд в транспорте, чиновник?
0: А, да, чиновнику действительно глупо, да, совершенно не... Да, это правда. Давайте я почитаю. Так, ну что? Вот, так, пишет... Дядя из Смоленска пишет. Живу с чиновником. Ну, видимо, в хорошем смысле

0: кормушки к скворечнику, там, знаете, хотим.
1: А нет, там совсем высоко.
0: Да, конечно.
1: Что это за кормушка? Вот я хочу. А я не могу. 930. А, нет, могу позвонить, кстати. Дайте попробую сейчас.
0: Прям дядя из Смоленска?
1: Ну, а не прямо, а через это, через
0: кормушку. Через знакомых?
1: Сейчас. То есть. Звонили дяде из Смоленска?
0: А? Ну, как-то, кстати, звонил, да. Ну, вряд ли этому. И он тогда уже не жил в Смоленске, он уже жил в Москве, но он из Смоленска.
1: Интересная история, еще альбом покажите свой. У вас есть альбом фотографий? Так, что там у нас, телефон? Алло. Ну, и что это? А вот. Я сейчас...

0: сообщение через.
1: Ну что, дядя? Дядя из Смоленска!
2: Продолжаем дозваниваться.
1: Не надо, да, ну все, ладно. Так, ну что, давайте еще.
3: Ну вот еще такие вот размышления. Чиновники каждый податься рад. Греби деньги лопатой. Ну вот не факт, вот видите, дядя из Смоленска живет с чиновницей из Смоленска, тетей. 45 тысяч рублей, как бы, да?
1: И да, и потом, ну хотя про лопату ничего не сказал. Может, она эти 45 тысяч лопатой гребет.
3: А, то есть еще 45 тысяч еще и лопатой сгребать надо, да? Разбросают там, да, вот, на придомовой территории. Дают тебе лопату дворницкую, давай греби.
1: Так, да, ну вот, смотрите, вот, а вот Илья пишет, чего, я не понимаю, видимо, пишет, вам тоже заплатили! Вам тоже заплатили?
3: Ну, мне это вообще очевидно. Мне платят два раза в месяц, да, аванс, тоже. Оплата, да, это
1: вообще... Нет, как чувак, вы? Мы должны признать, конечно, с некоторым стыдом, но нам тоже заплатили.
3: И, надеюсь, будут продолжать платить.
1: Это важно. А, вот, слушайте, вот нашел у него сообщение до этого. Типа, да кто такой этот ваш? Как вы думаете, кто?
3: Чиновник.
1: Нет.
3: Дядя из Смоленска. Кто такой? Почему вы ему звоните, а не мне?
1: Нет, этот человек более земной. Он, его дядя из Смоленска, для него это слишком высоко. Бишь. Да кто такой этот ваш Канье Вест? Что за массовое неприличное слово? Ой, помешательство на него. Чем он вообще знаменит? Почему его так ждут? Одни ненавидят другие. Что за шумиха? Это его пиарят? Все, кто о нем говорит, проплачены и вам тоже заплатили.
3: Ну, вот, знаешь, дорогой друг, я бы очень хотел, чтобы мне проплатили эту всю историю, но, к сожалению, эти новости сваливаются на нас совершенно бесплатно.
1: Там, да? Увы, вот я вот сам... А как вот сделать? Может, ты нам подскажешь, дорогой мой, как вот сделать так, чтобы нам... Тоже заплати. Вы не знаете?
3: Как Канье Весту нужно обратиться. Ну,
1: там, например, обращаемся напрямую к Канье Весту. Давайте, вам слово.
3: Дорогой Е, как ты сам себя теперь называешь. Хотя тебя так никто не называет.
1: Ну, а давайте все-таки для уважения просто Е-Е или там.
3: Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е- сотую часть процента твоих денег, там, я не знаю.
1: Да хоть что нам дать, проплати, мы будем, конечно.
3: Да, мы будем против, да, там, Канни Вест, будем это все.
1: Канни Вест, есть, да. А вот, смотрите, Лев пишет, не по теме. У нас на работе появился, что, второй лев? Что мне делать? Дайте совет. Ну, чувак, ну, во-первых, второй лев, это же значит, это лев второй.
3: Звучит, да, это как Папа Римский.
1: Нет, это второй, а он первый, это второй. Ну и важно еще, если ты, например, скажем, работаешь в зоопарке, а он же лев, да, этот чувак?
3: Ну да.
1: Что? Я, кстати, тут так получилось, случайно недавно был в зоопарке, действительно видел. Ну, там был один.
3: У нас же есть лев в зоопарке, у нас нет,
1: по-моему. Есть.
3: У нас тюленя там есть, попугай.
1: А я перепутал с тюленем, может?
3: Ну, и с попугаем. Змеи есть еще.
1: Ну, неважно. Что вы дадите? Какой совет пока?
3: Ну, Лев, продолжай вести наблюдение, сообщай нам, смотри, чтобы он тебя не переплюнул. В вашем левстве.
1: Плюются, нет, плюются это верблюды, Кремов.
3: А у нас верблюдов нет в зоопарке.
1: Да, я надеюсь.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Barbra Streisand.
1: Крем-хруст шоу.
2: Поведение в сексе может влиять на заработок, уверяют психологи. По их словам, если человек боится говорить о своих желаниях и постоянно зажимается во время близости, те же проблемы могут проявляться в деньгах, отношениях и обычной жизни. А вот уверенность в интиме, по словам психологов, помогает человеку легче отстаивать свои желания и чувствовать себя свободнее в других сферах, вплоть до работы и дохода.
3: Ну да, это если он работает в секс-шопе. А если на заводе, поможет? Потому что в секс-шопе это, наверное, единственное место, где во время рабочего дня уместно говорить о сексе. А если ты, скажем, работаешь на Почте России, где бабушки ходят, поможет в доходах? Или, наоборот, штраф с увольнением, ну, по статье?
4: Какой смысл говорить с бабушками по поводу, чтобы больше зарабатывать? Нужно прийти к начальнику и рассказать такие свои фантазии, такие вот свои, знаете, вот просто вот, ну, такое рассказать ему, что он испугается, скажет, а может, лучше деньгами возьмешь, дорогой?
3: Нет, тогда...
4: Да.
3: Ну, окей, тогда потом я не понял самого главного. А что значит уверенность в интиме поможет? Что значит уверенность? Это когда ты уверенно снимаешь штаны, а не робко так стесняясь, да?
4: Как просто и говоришь, вот дальше будем делать то, все там, по пунктам все разложил, там, да? Там, а потом я там так повернусь, вот это, а ты так, как бы, потом я подпрыгну, там, да?
3: Нет, а что значит отстаивать свои желания? Ну, послушайте, то есть я правильно понимаю? То есть если, скажем, к тебе на улице подходит незнакомый чел и уверенно тебе говорит, что у него стоит, да, и он любит в сексе позу слизняк и моллюск, это что, значит, у него хороший доход?
4: Да, ну как кто, нищеброд, так как-то слизняк и моллюску не практикуют.
3: То есть, если человек...
4: Все бюджетно очень.
3: Уверенный, да, везде, где надо и не надо, говорит о сексе. У него прям... Это только хороший доход или сам он хороший?
4: Да, он айтишник за миллионы при этом, я думаю.
3: Значит, поведение в сексе может влиять на заработок, да? По словам, если человек боится говорить о своих желаниях и постоянно зажимается во время близости, да, те же проблемы появятся в деньгах, в отношениях обычной жизни. А, ну то есть, если вот ты во время секса как бы стесняешься, да, приговаривать, как я люблю позу коза Дереза на палке, да, или хочу тебя в позиции богомол прижучил скунса, да, это лузер.
4: Да, да, я знаю, денег он мало. Не может свободно говорить, как бы вот с, там, о деньгах там или зарабатывать.
3: Да?
4: Ну хотя, знаете, вот реально, когда я был абсолютным нищебродом, то есть в юности своей, то есть вот я был максимально раскрепощенный, я был омерзительно раскрепощен, как бы, в этой истории.
3: А вот когда есть что терять,
4: да, как-то уже так, знаете,
3: подумаю
4: сначала.
3: А вдруг ты ей скажешь, а ладно тебе заяву в полицию за позу богомола и коза Дереза.
1: Крем-хруст.

0: Шоу.
1: Перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончился дракой. Прямо на светском ужине сцепились ресторатор Антон Пинский и гастроблогер Илья Трапезник. Предварительно причиной конфликта стало нелестное высказывание второго про ресторан первого. Обсуждение кухни быстро перешло от слов к кулакам. В чем конкретно не сошлись во мнениях блогер и предприниматель, пока остается загадкой.
2: Ваниль? Слушайте, чувствую вот привкус настоящей ванили.
3: Да, причем ваниль 2.0 после перезапуска.
2: Да,
3: такая серьезная.
2: Прям настоящая ваниль. Кто там сцепился прямо на светском ужасе?
3: Ужасе?
2: Или ужине?
3: Ну не ужас, ужас.
2: Это скорее ужас.
3: Это же не массовая драка. Два человека подрались.
2: Да, и кто-то, значит, ресторатор Антон Пипискин, да, и гастроблогер Илья Трапезник. Да, или какой там Антон что?
3: Пинский.
2: Ну, Пинский или Пипинский?
3: Пинский.
2: А, ну это лучше. Какой дух гламура. Ну, объясните мне, почему у ресторатора такое неправильное имя? У гастроблогера имя нормальное. Трапезник, как угодно. А у него Антон. Ну, надо было там, не знаю, там хотя бы Антон Повар, или Антон Батон хотя бы. Или Антон Шашлыком. Там, не знаю, или Антон там Пинский Холодцов. Что такое? Что это? Этот трапезник...
3: Ваш трапезник — это псевдоним у него, творческий.
2: Да, конечно, вот я говорю, так ему надо взять псевдоним было. Я про это и говорю. Спасибо, что повторяете все это. Ну, хорошо, они сцепились. А кто победил-то? Пинский или трапеза? Хотя я думаю, что в ресторане, наверное, победила трапеза, да?
3: Нет, ну победил, да, блогер. Победил блогер.
2: А что он ему сказал? Типа, у тебя еда не ваниль. Что, не ванилью воняет? Что?
3: Ну, там вообще какая история случилась? Как бы пришел этот блогер как бы по работе, разумеется, он же пишет так в ресторанах. И увидел там этого Антона Пинского, как бы, ну, ресторатора. А до этого он писал о нем всякое. Скажем, мягко так скажем. То есть, ну, такие вещи нелесприятные совсем. Ну, о его ресторанах. Ну, такие.
2: Не ресторанные.
3: И говорит, это он сам так написал. И тот сзади к нему подошел, ресторатор.
2: Сзади?
3: Да, как говорит блогер.
2: Как ресторатор? Или как блогер?
3: Как
2: трапезник или как это?
3: Как ресторатор к блогеру подошел. Взял его за шею и сказал, ну, здравствуй, друг. А потом слово за слово. И похоже, судя по сообщениям, блогер, гастроблогер победил. По-моему, он там то ли ребро сломал, то ли челюсть. Но и при этом он свой этот пост оправдательный начал словами. Он первый начал.
2: Ну, неважно, но я говорю, значит, в ресторане победила трапеза. Как это должно быть? Но объясните мне другое. Там было сказано, перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончится. А что значит перезапуск? То есть его уже один раз запускали и не запустился, да? То есть решили перезапустить, но не запустился опять. Потому что драка прервала запуск, да, на первой ступени. Была какая-то предварительная, промежуточная, главная, подъем. Ну и тут не запустилось, потому что один другому в харю.
3: Нет, все прекрасно запустилось. Этому способствовала драка, как бы. Понимаете, это такая примета есть. Драка на открытии, это как бы на счастье.
2: А, я не знал такой.
3: Не, а меня... Или как на свадьбе, знаете.
2: Что, перезапускать снова не
3: отлично,
2: надо?
3: Отлично начали, отличный старт.
2: Но нет, ничего хорошего не вижу, ну, так сказать. Но мне кажется, что в любом случае теперь уже ему нужно приглашать не блогера, а трапезу. Да, какого-нибудь попроще там, не знаю. Блогера Хавчик или блогера Жрачку. Или, может, такого самого, знаете, фартового. Блогера Баланда, например. Вот это может уже прокатить, хотя, если блогер Баланда ему наваляет, не... Ну, не важно. Но знаете, что я скажу? Это ужасная новость, потому что, ну, слушайте, ребят, если они так будут запускать и перезапускать рестораны, у нас ресторанов совсем не останется. У нас ресторанный бизнес и так трещит по швам. А если так пойдет, если этот Пинский ушатает трапезу, то трапезничать будем в основном только дома жрать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел свой опашин и терлик с длинными рукавами и прорезями для рук. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Но мы спросили тебя, хотел ли ты быть чиновником, и в какой бы отрасли ты хотел бы быть чиновником, ну и все такое прочее. Ну, знаете, мы уже привыкли к тому, что многие путают чиновников с депутатами, и пишут они о депутатах. Вот, например, какова ситуация с депутатами в США? Именно оттуда нам пишет Константин. Была у меня встреча с депутатом. Один раз при пожатии руки он мне пальцем пощекотал мою ладонь. Больше к депутатам не хожу.
0: Ну, а что вы хотите? У них, во-первых, депутат, слова такого нет. Есть MP, то, что называется, ну, Members of Parliament, да? А MP, это звучит почти как MP... Да, и так далее.
1: И вот, есть, я хочу, в отличие от наших, они любят ходить, там, зажать руки, там, ходить по домам.
0: Нет,
1: там,
0: конечно, да, нет.
1: А там лично
0: сдавать потому свои что буклеты. У нас депутат, а у них эмпиры. Понятно. И пощекотал, и чем закончилось все?
1: Ну, он больше к депутатам не ходит.
0: Да, ну, вот пишет, например... Вот Олег пишет. «Привет. Приглашали маленьким чиновником в Смольный». Но сразу сказали, зарплата будет 30 тысяч рублей на неопределенное время, так что все не так, как в сказках про чиновников. Приглашали маленьким... Слушайте, а насколько он должен быть маленьким чиновник, что зарплата 30 тысяч рублей? Это прям чиновник-гномик,
1: ну, совсем, да? Такой, да, совсем там где-то в подвале там его держат. Что
0: такой, знаете, такой
1: не выпускают.
0: Малютка совсем,
1: конечно,
0: да?
1: Это не только в Питере такая ситуация.
0: Нет, подождите, секундочку. Нет, я хочу понять, что еще приглашали? Как вы это понимаете? Приглашали чиновников в Смольный. Я уже не успею просто ему позвонить. Приглашали чиновником в Смольный. А он кто был-то сам?
1: Чиновник есть, не в Смольном.
0: А может, не чиновник, да. И не в Смольном. Тогда действительно 30 тысяч максимум. Если он, например, ну, просто въехал в такси, а я могу в Смольный.
1: Да, может приходить только 30 тысяч. Первое время. А дальше посмотрим. Может, 35 будет, да. А вот Александр пишет. Работал в администрации Московского района в отделе районного хозяйства. Ощущал себя кочегаром на Титанике. Работы много, денег мало, всегда виноват. Не так сладка жизнь чиновника, как кажется со стороны. На мелком уровне мало платят, а на высшем сажают.
0: Вот а такая что, вот дилемма, а да. Что лучше, я даже задумался. Лучше. Мало платят, но не сажают.
1: Лучше уж, да, лучше уж первое.
0: Либо посидеть тоже. А что такое, кстати, объясните мне, районное хозяйство. А где у района хозяйство?
1: Вот есть район, висит. У каждого района есть хозяйство.
0: А где оно висит? Примерно, какого? Почему? Где вот у вас хозяйство, я знаю, а где у района?
1: Ну, где-то там у него есть. Важно. Что знаю, за район это... без хозяйства? Да, это не район вовсе там.
0: А вот пишет Константин Д. Ну, правда, не по теме, видимо. Гуляю по Ухте в наушниках. И слушаю вас. Вообще в командировках часто вас слушаю. То есть я не понял, то есть он нас слушает именно в командировках? То есть в Ухте. Особенно такое настроение, да?
1: Да, такое, там такое. Все такие на чили там в Ухте сейчас гуляют по набережной.
0: А когда ты в Ухте, хочется
1: да,
0: чего?
1: Нас. А когда вот он не в командировках, вообще...
0: Ну, конечно нет. А что здесь?
1: Страшный сон забывает, когда он там, ну, дома.
0: Поэтому, ну что пожелаем ему? Оставаться подольше?
1: Ухты тебе, дорогой друг. Хорошие, как бы, полные Ухты.
0: А вы знаете, Азамат отличный. Смотрите, вот вопросы есть. Вот Анвар задает вопрос. Здравствуйте, КХ. А депутаты разве не чиновники?
1: Но он может быть чиновником до депутата.
0: А или что... после.
1: Или ну, после, да.
0: Ну, а ну, как, ну, понимаете, ну хорошо, ладно. А продавцы, встречный вопрос тебе, Анвар. А продавцы разве не таксисты?
1: Бывает...
0: А, да, а бармены не таксидермисты? Ну нет, это вообще не... Как они, почему они должны быть
1: чиновники? Чиновники там у нас всем привычные чиновники, там в всяких министерствах.
0: Чиновники сидят, а это государевы люди, это те, кого назначили. А депутаты это те, кого выбрали. Вот представь, Анвар, тебя выбрали или назначили? Вот Кремова назначили, а меня выбрали. Вот разница между депутатом и чиновником. Давайте последнее сообщение.
1: А что там? Что там? Так. А вот у меня друг работал помощником депутата. Он должен был брать взятки, а все шишки сыпались на него.
0: Чего не понял? Должен был брать взятки?
1: Шишки на него, да.
0: Я так не понял, хорошо или плохо быть чиновником?
1: Ну, потому что, ну, как-то непонятно, вот, как бы, помощником. Ну, как-то, с одной стороны, взять брать взятки плохо.
0: Плохо, конечно, это безусловно.
1: Да и шишки тоже нехорошо.
0: А нет, шишки это иногда хорошо, то есть они не сыпятся, а просто висят хотя бы, да? Шишки падают в лесу, я иду на колбасу.
1: Вот как я иду на колбасу.
0: А, кстати, пора, да. Все, мы идем в хорошем смысле на колбасу, есть еще и такой смысл. Или мы никуда не идем, а встречаемся с вами на моем телеграм-канале, он называется «Смотрите, кто заговорил», заходите, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю, друзья, да, в серединке недели стартануть еще 2 часа танцевального музыкального действия, на котором рекорд пати. Наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами не только танцуем под любимую музыку, под клубную, но еще и зажигаем вместе всей рекордной семьей на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно же, ловим мощный уже осенний плюс вайбик здесь, на радио Тути рекорд пати. А прямо сейчас, потому начинаем первый 60-минутный отрезок. Собираемся на этих самых импровизированных танцполах нашей радиотусы. Рекорд пати.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд-клабе.
1: Рекорд-реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Record. Party.
9: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и где еще? В мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук. Можно выбрать 100% понравившуюся интернет-станцию. Если их будет несколько, добавляйте в избранное, чтобы они всегда были под рукой, чтобы впредь долго не искать. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
10: Рекорд Пати.

конечно же, друзья, и к вам с хорошими новостями, потому как Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене второго танцпола «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. И все это 3 октября ждет нас в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Белое. Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы вместе с вами продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Всего лишь полчаса у нас для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы отжечь здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати. Но не стоит отчаиваться, потому что впереди у нас есть и прямой эфир Радио Рекорд. И через полчасика в рамках Рекорд Лав Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Также у нас есть мобильное приложение Рекорда. Там у нас огромное количество музыкального контента в виде интернет-радиостанции. Их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и танцуйте вместе с нами. И прямо сейчас я предлагаю как раз-таки потанцевать еще полчасика в рамках радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. У нас там, знаете что, у нас там контент свежий от наших резидентов Рекорд Клаба, а других героев эфира, конечно же, тоже. Есть Кремов Хрусталев, есть Вейкапер, есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным Цехом и Русским Часом, мои шоу Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лист, также новое шоу Час Резидента. Я не знаю, до какого момента оно будет новым, но тем не менее, друзья, мы постоянно приглашаем... Короче, я не буду сейчас спойлерить, не буду рассказывать. Обязательно послушайте Час Резидента в четверг в 23.00 или же ищите его в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание. Я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Их мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данны. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе я хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе в часовую селекцию, собственно говоря, в рамках которой готовы вам выдать сегодня всю новью. Все новье, все новинки. Короче, да, обсудим мы эти треки у меня в телеграм-канале Team Vox, и прямо сейчас начинаем Рекорд Клаб Шоу с очень приятного объединения трех артистов. Goodfella, Ямагучи и Карен Хардинг. Трек называется Ride, и вышел он 21 августа на Insomniac Records. Это тек-хаус с довольно легким вокальным настроением. Здесь много грува, плотная басовая линия, очень такой, знаете, так, цепкий вокал. Карен Хардинг, в принципе, за что ее и любим. Интересно, что идея трека появилась у Goodfella во время лондонской студийной поездки, а Ямагучи добавил тот самый металлический синт-лид, который сразу выделяет трек. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Goodfella, Ямагучи и Карен Хардинг. Right.
1: Рекорд Клаб.

0: Is that better?
1: Oh my God.

месту. Хотя есть вопросики. Короче, получилась довольно мощная комбинация. Вокальная мелодика сверху и массивный электронный фундамент снизу, если вы понимаете, о чем я. Ну и прямо сейчас в рамках Рекорд Клаб Шоу давайте заценим и этот трек. Rebecca, Ronnie Lima и Sarah DeWarren. Elevation.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд-клабе. Рекорд-реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

исполнении. Следующим треком у нас будет D.O.D. Marlo K. Marlo Rex. Are You Mine? Называется композиция. Релиз состоялся 28 августа на Armada Music War. Армина. Здесь D.O.D. снова работает с очень четкой клубной механикой. Короткий вокальный хук, плотная ритмическая основа, классическая ритм-секция, в принципе-то. А участие Marlo Rex добавляет еще треку один характерный вокальный слой. Получилась вещь без лишних украшений, сразу к сути и сразу в грув. Короче, зацените прямо сейчас в рамках рекорд-лап-шоу. D.O.D. Marlo K. Marlo Rex. Are You Mine?

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Record Club. Team Vox.

телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vlogs. Там у нас собраны предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу совсем скоро мы тоже выложим туда. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Лиза в интернете. Далее по расписанию. Сегодня вторник, как я уже говорил в самом начале, экватор недели, да, а значит, у нас получается сегодня в следующем часе будет рекорд гест-микс и мощный гостевой сет, в принципе, как всегда. Ну, а меня зовут Team Vlogs, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos, пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет гостевой сет от...

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня гостевой сет от проекта «Футурист».

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Okay, all good things must come to an end, but back again in 7 days. Martin Garrix signing out right now. Stay safe and see you next week.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.